0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music. Martin Gaer-

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый «Джили» EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный «Джили» EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
4: Дополнительное образование.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
0: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
0: Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет. У нас 7:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья. 16 июля. У нас сегодня четверг. Вот сегодня официально середина лета.
4: Всем здорово.
2: У нас два гороскопа впереди, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно же, тему тоже придумаем. Также «Ватафакты» будут, в игрушку сыграем. В общем, много всего интересного впереди. Как обычно, начинаем про поводы на 16 июля 2026 года.
3: День вкусной еды.
2: Ну, это каждый день.
3: А не вкусной еды? Существует праздник?
2: Я думаю, да, какого-нибудь сентября.
3: Или ночь вкусной еды.
4: День холодца есть, если? То это день невкусной еды.
3: Ты почему холодец не любишь?
4: Я не знаю, а что он мне сделал хорошего?
2: Он реально никому ничего не сделал.
4: Вообще считаю своими личными врагами лук, чеснок и холодец.
3: Как еду.
4: Не, у них там большая своя вот эта банда.
2: Получается, если тебя не хочешь видеть на празднике, говоришь, холодец, лук, пожалуйста.
4: Да, говоришь, что вы едите эти вещи, я поздравлю издалека.
2: Всемирный день змеи сегодня, ребятки, еще. Вот это класс. Ваша любимая змея какая? У меня черная мамба.
4: Черная мамба.
3: А вы чего, не боитесь змей?
4: Нет. Королевская кобра.
2: Ну, нам же приносили на Новый год.
4: Да? Помнишь?
3: Я помню.
2: Два года назад. Вообще классно было. Вообще, я бы каждый эфир.
3: Такая длинная, конечно. Что ты?
2: Я каждый эфир бы вел со змеей.
4: Нам нужна змея больше. Нам нужен анаконда.
2: Титанобоа.
4: Титанобот. Чтобы она превращалась еще потом в су.
2: Так, ну пока держим в голове, какая вы змея.
3: Мы решили, что я диджей анаконда.
2: День рисования на асфальте сегодня.
4: Кто рисовал?
2: Никогда не получилось.
3: Я классики рисовала.
4: Да, один я только обводил, да?
3: Что? У тебя какая-то практика была?
4: Да, было дело. Я поэтому и уехал из Комсомольска.
2: День развлечения такой детское.
3: День благодарности морской свинке.
2: Спасибо тебе, свинка.
3: Спасибо, свинка.
4: Спасибо, что живая.
2: День ипотеки сегодня.
3: Ой, это чего? Это получается 28 лет назад придумали эту штучку отмечать?
2: Отмечать.
3: Надо отмечать закрытие ипотеки, а не день ипотеки.
4: Отмечаться придумали 28 лет назад.
2: Да, крепостное право-то давно. День искусственного интеллекта у нас сегодня. 5 лет как празднуется. Молодой праздник еще. Поэтому поздравьте своих ботов всех.
3: Праздник боюсь читать, а вдруг это что-то обидное?
2: Ну какой?
4: Да ты читай.
3: Да я боюсь, нет.
4: Да давай.
3: Нет, я не буду.
4: Да мы прикроем, давай.
3: Да я не знаю, что это.
2: Международный день дрэк.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 16 июля прямо сейчас.
2: Так, овны, взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться.
3: Тельцы, этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам.
1: Близнецы, сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения.
2: Раки, сегодня вам предстоит прислушаться к советам окружающих.
3: Львы, остановитесь, прежде чем пересекать какую-то черту сегодня.
1: А девы, ваша честность сегодня обезоруживает.
2: Весы, сегодня вы забудете обо всех своих проблемах. Вам предстоит занятие настолько интересно, что о них просто некогда будет вспоминать.
3: Скорпионы, ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией.
1: А стрельцы, сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе.
2: Кто был?
1: Сейчас козероги.
2: Козероги, сегодня кто-то может попытаться вас обмануть.
3: Водолеи, при любых условиях лучше идите на компромисс.
1: А рыбы, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с проблемой выбора между двумя диаметрально противоположными началами. Всем хорошего дня, друзья!
4: Рекорд. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
4: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Ваши голосовые сообщения ждем сегодня. Какая вы змея этим утром? Сегодня день змей, мы его отмечаем, и вы нам запишите голосовым, как проснулись вообще.
1: А есть маленькие змейки?
0: Конечно, ужики есть, очень красивые, специальные.
1: Это сколько сантиметров?
0: Не знаю.
2: Ну, по-разному, когда холодно, они меньше.
0: Чужую змею не мерил никогда. Змея Гуччи есть, кстати. Можно же что-то оттуда из моды подтянуть. Конечно, это же их основная движуха, фишка была когда-то. К новостям. Выгонять школьников с уроков за плохое поведение запретили учителям. Приказ вступит в силу 1 сентября. А что с ними делать? Кстати, с учениками будут проводить беседу. Педагог должен связаться будет с родителями. Так это срыв урока. Это он пока сидит там что-то себе. Ну не все же мы хорошо себя вели в школе.
2: Надо линейки их бить.
1: 8. Понимаешь, а выгонять тоже куда? Куда он пойдет? Столовая закрыта, дома, может, ключей нет.
0: У нас аквариум был внизу, диванчики.
1: Аквариум, диванчики?
0: Ну, да, у нас был аквариум здоровый, можно было сидеть, смотреть, думать над своим поведением.
1: Мне кажется, можно в библиотеку отправлять, почитать.
0: Туда отправляли тоже. Не, просто странно, выгонять нельзя. А что дальше, он будет сидеть хохмить? Меня 80% случаев выгоняли по делу.
2: Так директору отправлять?
0: Директору, кстати.
2: Сразу.
0: Ну, то есть в какое-то место можно
1: наказательное
0: отправить?
1: Наказательное.
2: Нужны школьные дружинники, ну, который привет. Приходит, выводит его из класса, и все, он гуляет с ними.
1: Подрученьки.
0: Пакуют парня,
2: да? Просто он теперь, ему неудобно теперь гулять, он не может пойти туда, куда хочет.
1: Пакуют до директора, чтобы он не сбежал по пути.
2: Скорее всего.
0: Отправить трудовику.
2: Трудовику? Зачем? Чтобы он вообще не вернулся.
0: Мне же он в жизни научил. И он говорит, послушай меня сюда, мальчишка.
2: А ты в курсе, что если его будет часто отправлять к трудовику, он его заберет его должность себе?
0: Я воспитал тебя, теперь ты трудовик.
3: Переходящая такая.
2: Да.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России рекомендовал россиянам, находящимся в странах Персидского залива, соблюдать повышенную осторожность. Ведомство призвало избегать опасных районов, не приближаться к военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Предупреждение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке, где в последнее время Иран и США обмениваются ударами, а режим перемирия прекратил действовать. В Забайкальском крае начали тестировать систему QR-кодов на АЗС. Пилотный проект запустили на одной из заправок в Чите. Получить код для заправки можно будет только через национальный мессенджер Макс. Власти считают, что это поможет избежать перепродажи куаров и обеспечить честное распределение топлива среди местных жителей. США нанесли новую серию ударов по Ирану. По данным Центрального командования вооруженных сил США, за 90 минут были поражены системы береговой обороны, а также склады и пусковые установки крылатых ракет на острове Большой Тумб. В американском командовании заявили, что эти удары еще больше снизили возможности Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Ого, вы что? Уже 2 часа в бадминтон играете?
8: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Слушаем ваши голосовые сообщения. Мы вас спрашивали, какая же вы змея этим утром. И на самом деле начнем вот с мадам Рики. Ее голосовое послушаем.
1: Доброе утречко. Задумалась тут, какая бы я могла быть змея. Стала гуглить необычные названия. Короче, буду вот райская летающая змея. Потому что у нее необычное название, и она красивого зеленого окраса. А зеленый цвет я обожаю.
0: Девочки, да? Выбирают змейку по красоте.
2: Ну, вообще, да. Окрас очень важен.
0: Конечно. Евгений.
3: Всем доброе утро. Змейка я сегодня мультяшная, редчайшая. Опанька. Становлюсь на хвостик, и вместо шипения я говорю оп, оп, и язычком так оп.
0: Все, описал. Прям мультик нарисовал у меня в голове.
4: Прикольно получилось.
2: У меня тоже.
0: Алексей.
5: Привет, вейкаперы, доброе утро, страна. Ну, какая змея, наверное, самая ядовитая, я думаю. А так, хочу с этим праздником поздравить мою супругу, Татьяна, с праздником.
0: С праздником.
4: Я думаю, сейчас многие своих бывших будут еще поздравлять.
0: Сегодня у тебя праздник, давай.
4: Ну, какой? Он такой, ты понимаешь.
0: Кобра очковая, с праздником тебя. Поехали, Алешенька, сынок.
6: Доброе утро, ребят. А я с утра Удав из мультика «38 попугаев». У меня есть мысль, и я ее думаю. Но просто телефон забыл в туалет взять.
0: Замечательный персонаж, кстати, я его вспомнил.
4: Он, такой, он кажется, очень рассудительный.
2: Мне кажется, очень опасно сказать жене «Кобра очковая» с праздником.
0: А что будет-то? Она же уже твоя жена.
4: Ты я уже готов к ее яду.
2: Реально... Может, она не очковая.
0: А какая?
4: Двухочковая.
7: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Ищите уютное место для дня рождения
6: или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Рекорд? Салют, это Анастасия Никитина и кинорубрика «Попкорн». Сейчас вас отправлю в кино и расскажу, что же нового вас ждет на этой неделе. В историю вплетаются охотники за чужими богатствами и старые семейные секреты. Все по классике, чем дальше, тем смешнее и абсурднее. Актеры Дарья Блохина, Максим Лагашкин, Наталья Бочкарева. Дуэт главной героини и жениха держит внимание. Переживаешь за их отношения. Юмор здесь ситуативный, на неловких диалогах и совпадениях. Темп бодрый, шутки летят одна за другой, скучать точно не дадут. Визуально ярко, сочно, сразу настраивает на беззаботный лад. Картинка поддерживает легкую атмосферу. Из минусов – предсказуемость, местами слишком прямолинейный юмор и недораскрытые второстепенные линии. Мой вердикт – типичная летняя комедия. Не претендует на глубину, но дарит полтора часа легкого веселья. Если хотите расслабиться и посмеяться, подойдет вам идеально. Мои 8 из 10 – 18. Ирландский режиссер Джон Карни снова взял гитару и рассказал историю о том, как одна украденная песня может изменить жизнь. Это хит музыкальной драмеди, в которой Пол Радд играет музыканта Рика. Когда-то он грезил о стадионах, но ради семьи выбрал свадьбы и каверы. А Ник Джонас – поп-звезду Дэнни, который ворует его душу и превращает ее в мировой хит. Теперь Рику предстоит бороться не с человеком, а с системой, которой плевать на правду. Пол Радд удивляет. Он не ироничный парень, а уставший мужчина, который выбрал семью вместо славы. И он держит весь фильм. Ник Джонас убедительно холоден, но в эмоциональных сценах ему не хватает глубины. Зато жена и дочь Рика, а также верный друг-гитарист, добавляют душевного ирландского колорита. Главный хит фильма – тот самый украденный трек, въедается в память мгновенно. Фильм визуально – это мягкий уют и контраст между Дублином и глянцем. Единственный минус – синхронизация губ не всегда идеальна. Это хит не про месть и не про триумф. Это фильм о том, что настоящая музыка рождается дома, а не в чартах. Закрывая глаза на некоторые технические шероховатости, ты получаешь теплую историю о цене успеха и выборе в пользу любви. Смотрите, если хочется улыбнуться и растрогаться. Мои 8 из 10 – 18+. Друзья, ну на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Услышимся в следующий четверг. Я Настя Никитина. Всех обнимаю. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем. Не забывайте, мобильное приложение Рекорда нужно установить заранее. Что делать, мы скажем.
3: Сегодня игра «Секунданты».
2: Да, все верно. Ребята, там беременная девушка обматерила пенсионера, которые помешали снять ей гендер-пати. Объясняю. Будущие родители хотели красиво запечатлеть момент объявления пола ребенка, да, как это обычно происходит, но в кадр то и дело попадали прохожие. После короткой перепалки девушка не сдержалась, накричала на пожилых женщин, причем очень нецензурно. Есть видео в наших социальных сетях. Единственный момент, это было общественное место.
3: То это есть было они... в Петергофе, чтобы
2: да.
3: вам объяснить, как раз вот мостик, с которого видно центральный дворец.
2: Да, и в общем-то они никак не бронировали это место, да, там никаких опознавательных знаков не ставили, да там и нельзя, насколько мне известно, если ты не миллиардер. Но итог такой, что интернет разделился на два лагеря. Одни говорят, что ну снимали же гендер-пати, другие, да кто они вообще такие, здесь все туристы в этом общественном месте. Вот такая история. Я поддерживаю вторых.
4: Но вообще, если ты хочешь снять красивый кадр, ну попроси, скажи, дайте нам минутку,
2: нет, если,
4: мы снимем.
2: Если ты не хочешь, чтобы кто-то попадал лишний в твой кадр...
3: Поставь друзей.
2: Найди место, где никто не попадет, арендуй его как-то, оплати и так далее, никто туда не пройдет.
4: Вали из Петергофа.
2: Это же логично, Петергоф летом это пристанище всех туристов со всего мира,
3: ну,
2: по-моему.
3: Ну подожди, ну хорошо, смотри, а почему ты не хочешь, ну захотели они бесплатные романтики в Петергофе, хотя это не бесплатная уже романтика, там заплатили за вход.
2: Мороженое дорогое там.
3: Взяли бы друзей. Друзей поставили бы, чтобы, ну, хотят, если снять на минуту, реально по-человечески попросить там не входить в кадр.
4: Погоди рожать! Там есть...
3: По-человечески тебя просят.
4: Есть время, когда туристов поменьше.
2: Причем, знаете, что самое интересное? Ну, любовь, это же такая странная штука. Видно, как парень реагирует на видосе. Он понимает, что ситуация кринж. Ага. Да, как бы. Но все-таки у него беременная жена. И вот здесь вот между двумя огнями мечется парень, который не знает, что ему делать.
3: Не может.
4: А он думает, на кого наорать. На них, чтобы они не мешали. Либо на нее, чтобы она успокоилась.
3: Я знаю, в чем проблема. Не было же раньше этих гендер-пати.
4: Да,
3: надо что-нибудь другое придумать. Например, что обязательно сюрприз. Вот кто родится, во время родов вы узнаете. Не надо делать гендер-пати.
2: Это же дополнительная тусовка, как весело. Я был на парочке гендер-пати, очень весело.
4: Надо отменить УЗИ, что ли, в больницах.
3: А ты в курсе, что ты на УЗИ можешь сказать, хочешь ты знать пол ребенка или не хочешь? Ты можешь врачу сказать, не говорите.
2: Смотрите, на край можно через нас устроить гендер-пати, кстати.
3: На край?
2: Да, если что, мы можем по радиостанции объявить, какой положу.
4: Если нет. Майорка играет, то это мальчик, да?
3: Нет, вы заказываете огромный торт. Мы все втроем там, как бы,

0: Мы обсуждаем, где и на кого вы срывались последний раз. Вот я сегодня чуть позже приехал же, ребят, да? Обычно пораньше я прибываю, да. История произошла некая с утра на дороге. Человек вот просто решил, что на зеленый он трогаться не будет. Постоит секунд 15, ему все об этом говорили сигналами своих автомобилей. А так. Он на белом крузаке решил, что не нужно ему ехать. Так. Вот. Потом произошла история, что все обогнали. Я обгонял его последним. Ну и, собственно, проучение на дороге. Да? Человек двигался потом вот очень медленно из-за меня. Да, сигналил мне в ответ. Потом на светофоре я уже, собственно, думаю, ну, пора поговорить с человеком, собственно, выйти.
1: Зачем тебе-то разговаривать?
0: Надо, потому что человек должен знать, что он не прав. Но он резко стартанул на красный. Куда-то скрылся, не знаю. Вот, история про срыв сегодня на светофоре. Я думал, выйдем, обсудим как-то, поговорим про эту всю историю. Когда не уважаешь чужое время, не факт, что и тебя будут уважать. Это логично.
1: Хорошо, тогда расскажи мне, пожалуйста, вот меня вчера заперли на парковке.
0: Так.
1: Я, на самом деле, у меня была полная машина, друзей, детей, и мы опаздывали. И люди считают, что могут блокировать на парковке. Мне что нужно было? Как, тоже потом учить?
0: Ну, а номер оставили?
1: Слава богу, оставили. Если бы не оставили, я не знаю. Я была в таком настроении, что я готова была, не знаю, отпинать эту машину.
0: Слушай, ну мне пару раз колеса спускали. Я блокировал неосознанно. Были такие истории.
1: Ситуация такая, что спускать колеса-то вроде как нельзя. Это административное правонарушение.
0: Кто докажет?
2: Так это же не ты.
1: А?
2: Это же не ты. Летела ворона, увидела колесо.
0: Не прокалывать, а спускать.
1: Вот мне интересно, а действует практика? Вот понимаешь, даже если он оставил телефон, он заблокировал проезд, если фотографию отправлять куда-то, ему придет штраф или нет?
0: За блокировку, по-моему, нет. Через госуслуги там что-то работает сейчас. Но опять же, здесь...
1: А куда позвонить, чтобы эвакуировали машину?
0: Сейчас можно написать... Нет, через госуслуги можно сейчас уже написать и связаться с водителем, кстати. И да, это новая фича. Оказывается, она такая есть.
1: Ну, я считаю, что это нельзя так делать. Понимаешь, вот тоже, он ворует мое время.
0: Согласен.
1: А если не было бы телефона, то я вообще не знаю, он очень много времени ворует.
0: У нас две разные ситуации. Моя — это осознанный выбор человека на белом крузаке.
1: Подожди,
0: а твоя, может быть, в туалет торопился, может быть, человек. И понимаешь, он такой резко остановился, но номер оставил. Это культурно.
1: Нет,
0: хотя
1: это
0: бы
1: была парковка, он встал между мусоркой и парковками официальными местами и просто заблокировал шести машинам выезд.
0: Ну что, у него КамАЗ?
1: Нет. Ну потому что там он вот можно...
2: Там, видимо, выезд.
1: Буквой Г 6 машин могут выехать.
0: Но
1: а он,
0: но
1: как
0: он выбежал,
1: заблокировал.
0: Как? Извините.
1: Нет, он вообще не торопясь минут 5 выходил.
2: Он с балкона такой: отгони!
0: На ключи!
2: Сама!
1: Просто спасибо, что телефон был. Просто у меня были такие ситуации. Я почему стала снимать парковочное место? Потому что очень много таких людей, которые вообще не ценят чужое время.
0: Ну вот, ценишь свое, снимаешь парковочное место.
1: А у тебя почему ты так взбесился? Ну может он, не знаю, какую-то важную...
2: Видосик смотрел.
1: Ну я не знаю, отвечал на сообщение. Ну 15 секунд, угу. Это не такое...
0: Ну, знаешь, когда уже горит зеленый, вы стоите, все с утра торопитесь,
1: Никита,
0: на работу.
1: Ну, Никита, у тебя нет педагогического образования. Не можешь ты учить людей.
0: А у меня я и не говорю, что я учитель.
1: Ты говоришь, для... ты учил.
0: Я проучил. Смотри, мы опять же возвращаемся к учить и проучить человека. Проучить — это значит показать ему, что он не прав.
1: А ты реально считаешь, что он в следующий раз...
0: Обладать какой-то базой. Я никого не учу.
1: Ты оттормаживал резко перед ним?
0: Конечно же. Это его проблема.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Засада на Первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на улице Чернышевского от Профсоюзной до Голиаскара Камала, на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина и на улице Восстания от Восход до Бондаренко. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжает.

0: продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Record. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-24-7-41, 16+.
4: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: Додо.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. Катай с рекордом. 12+.
9: Партнер проекта Казань Диджитал. Интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Открывайте прямо сейчас чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «игра», если хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов. А мы случайным образом выберем кого-то из вас совсем скоро. Пока обсуждаем, где и на кого вы срывались последний раз.
1: Виталий, последний раз срывался на свою последнюю жену. Это было, слава богу, последний раз, почти 4 года назад. И разошлись сразу. С того момента больше не психую и не срываюсь.
0: Интересно сообщение у Кристины. Я работаю на ВБ. И иногда срываюсь на людей, которые задают тупые вопросы. Я вот сейчас подумал, какой может быть тупой вопрос на ВБ?
2: А где туалет?
3: А вы Озон?
1: А почему у вас такие цвета в логотипе?
3: Ну да.
2: А если я уже неделю ношу вещь, можно сдать? Мне не нравится.
3: А я могу свою вещь ношенную обменять на вот эту новую и типа вот все нормально.
1: А как дела?
2: Скажите, а когда новый фильм? Вы же Warner Brothers, да?
1: А который час?
3: Давай сосаться. Может быть, топ тупых вопросов.
2: Нет, можно тогда с кем-нибудь пососать.
1: А ты точно Гена?
3: А есть у вас колбаса, я тоже есть хочу.
1: А сыр на колбасу можно?
3: Ну мы топы накидали.
2: Скажите, а у вас есть одевалка? Просто раздевалка есть, я голый состою.
1: А представляете, реально есть раздевалка.
3: Вот так вот.
0: Поехали дальше. На себя же срываюсь, всех пишет на работе и мысленно на коллегу, который во Вьетнам уехал попу греть, пока я за двоих пашу. Ну, такое бывает.
2: А может быть, он уехал мочить гуки? Откуда ты знаешь? Летишь себе в вертолете с Ковальски и обсуждаешь.
1: Всем привет, это мои каникулы во Вьетнаме. Вертолет Ковальски.
2: Обожаю запах напалма по утрам.
0: Да.
1: Я срывался на коллег, которые звонят мне на больничном и спрашивают, сильно ли я болею и может ли я выйду на пару дней поработать.
2: О, нормально.
0: Саш Тен рассказывает историю. Вчера в игре было дело. На рандомного игрока в своей команде играю с девчонкой. Попался нам юноша с Востока. Ну и давай к девчонке клеиться. Ему объяснили, что она занята. Он не понял или не хотел понимать, или просто тормоз. Я вообще не из таких, кто выясняет отношения в интернете, но подумал, что языковой барьер тогда начал объяснять на его языке. Тут он вообще начал проявлять агрессию, но я смог включить мозг и перестать воспитывать диванного водителя. Вот. Самое страшное, что подобные персонажи сильно портят репутацию всех жителей Средней Азии. Я жил там очень много, хорошие люди.
2: Слушайте, обычно, когда ссоришься в игре, ты узнаешь, что это твой возможный отец. Потому что он вам много рассказывает про маму. И ты такой думаешь, да что ж ты за тварь такая? Вообще, в принципе, не вижу смысла ругаться. Мы играли в одну игру.
0: Да.
2: КС, давайте так назовем. И там есть соревновательный турнир, где ты можешь ранить своих. И вот нас выбесили пара людей. Они прям реально хамили нам, хотя были в нашей команде. Реально хамят, не хотят. И мы их сами убивали в начале тура. И играли без них спокойно.
0: Ну, прекрасно. Friendly Fire.
1: Жестко сорвался на кассиршу в магазине. В момент оплаты она мне говорит, я спешу сумму с вашей бонусной карты. Я говорю, нет. А она говорит, а я уже списала. А я говорю, а что это вы распоряжаетесь моими деньгами? Чтобы вам проще было сдачу дать, да? Я обозвал ее офигевшей личностью.
2: А ты говоришь, не списывай, решай сама.
4: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Hugo.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия получает от США сигналы о готовности вновь подключиться к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон может вернуться к посреднической роли после решения других внешнеполитических вопросов. При этом в Кремле также внимательно следят за заявлениями Дональда Трампа о возможном введении новых антироссийских санкций. Минцифра разработала порядок компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Если банк или оператор связи не выявили подозрительный номер и не предотвратили перевод денег, они будут обязаны возместить ущерб. Выплатить компенсацию должны в течение 30 дней, а при трансграничном переводе в течение 60. Ведущие банки США во втором квартале этого года рекордно увеличили прибыль на фоне войны с Ираном. По данным СМИ, финансовые организации заработали на резких колебаниях цен на нефть, валютных курсов и фондового рынка, вызванных обострением конфликта. Эксперты отметили, что геополитическая нестабильность значительно повысила доходы банков от торговых операций. Главное трансовое событие страны от радиорекорд фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте «Радиорекорд 18+.» Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Рекорд, реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей. При покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Afisha. ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: Секунданты.
1: Это игра, и в нее сегодня играет Вячеслав. Слава, привет.
2: Здравствуйте, всем привет.
3: Привет, Вячеслав, из какого ты города?
2: Из Воронежа.
3: Из Воронежа.
1: Круто. Вячеслав, по голосу не скажешь, что ты человек, который срывается на кого-то или срывался когда-то, но было дело последний раз. Вспомнишь какой-нибудь?
2: Ну, бывает. Когда не выспишься, можно на кафе на работе срываться. Такое может быть.
3: Кстати, абсолютно прав, Вячеслав. Вот я последний раз сорвалась тоже из-за того, что просто была не выспавшейся.
1: А нужно высыпаться, друзья, и просыпаться.
3: Да, это ты нам говоришь.
1: Да, да. Вячеслав, у нас игра. Называется она «Секунданты». Мы тебя куда-то отправим, в какую-то ситуацию погрузим. И дадим тебе одну букву. И ты на эту букву должен будешь взять с собой 5 предметов. Эти 5 предметов должны подходить под эту ситуацию. Но есть ограничение. 30 секунд у тебя всего будет, чтобы эти 5 предметов назвать. Правила понятны?
2: Да, все понятно.
1: Так,
3: супер. Значит, ты находишься в Воронеже. Где у тебя ближайший пляж?
2: У нас на водохранилище в Воронеже есть.
1: На водохранилище?
3: Нет, я думаю, ты подальше поедешь. Ты едешь в автопутешествие, допустим, до Анапы.
1: Зачем ты спрашиваешь?
3: Потому что я хотела, чтобы просто он рассказал, где он купается.
1: Я понял.
3: Смотри, значит, автопутешествие до Анапы ты у нас поедешь, вот, покупаться на выходные. И в автомобиль с собой возьмешь 5 предметов, которые тебе нужно будет перечислить на определенную букву. Это существительные, которые должны подходить под это путешествие. И у тебя будет всего 30 секунд. А буква?
1: Б.
3: Борис.
1: Буква Б. Автопутешествие. Начинается оно прямо сейчас. И 30 секунд твои. Называй предмет.
2: Так, бинокль. Бин. Брюки возьму, конечно, чтобы одеть. Так, барабан возьму, чтобы, ну, музыку исполнять там на пляже, почему бы нет. Так, бананы возьму покушать.
1: Еще бери, если хочешь что-нибудь.
3: Может, бензин?
2: Не возьмет. Тиранг возьму, буду запускать на пляже тоже.
1: Не возьмет, бензина нет.
2: Конечно же, бензин возьму, а то как я доеду без него?
3: Не возьмешь, не дают.
1: Ну, смотрите, даже больше назвал. И у меня вопрос.
2: Возьму,
4: дадут. Друзья, а ты женат?
2: Нет.
4: Да, может, бабу возьмешь с собой?
3: Или бабушку?
1: Кого бабушку? Зачем бабушку?
3: Ну, он же не женат. Бабушка готовить будет.
4: Рандомную бабушку. Слушайте, но по предметам, по-моему, все отлично.
1: Все подходит вообще.
4: Самое главное, а брюки запасные или единственные будут? Вот этот вопрос.
2: Ну, надеюсь, несколько возьму.
4: Надеюсь, несколько. Нормально. Да. Не, все четенько вообще.
1: Ну, победа, чистая победа. Мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: О, конечно же, передам всему городу Воронежу, коллегам по работе, кто меня слышал, и всем знакомым, друзьям, близким.
1: Все, классно. Друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкапера.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес». И получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
4: Пицца!
5: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru.
2: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-319-38-6+.
6: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Обсуждаем, где и на кого вы срывались последний раз. Читаем ваши истории.
1: Пару месяцев назад сорвался на босса. В середине дня, значит, прилетает блокировка. Я пошел узнать, в чем дело. Сказали, всех отправили наводить порядок. Иди на третий блок, пятый этаж. Там старший ждет. Шел туда почти 10 минут. Поднимаюсь. Все уже заканчивали. Я, где старшие? Они. Пошел на третий этаж. Я туда. Там тоже все в работе. Я, где старший? Пошел на первый блок. Ок, еще 10 минут пути. Там снова та же картина. Вижу коллегу и спрашиваю, где этого? Пип, пип носит. Голос со второго этажа. Дэн, я наверху, поднимайся. Он долго еще обижался и не ставил смену к себе, пока я не объяснил, что я сорвался на ситуацию, а не на него.
0: Маш пишет, доброе утро, сейчас на заправке, на дяденек, которые заправляют свои канистры в 8 утра, когда все едут на работу. Нет времени ждать, пока они бегают туда-сюда.
1: Не разрешают же в канистры.
0: Да-да, не разрешают.
2: Да, кого не
0: спрашивают? Срываться на этих дяденек надо, действительно, ну ребята, ну ё-моё.
2: Да там на всех нужно срываться.
1: Если честно, вот да, меня эта вся ситуация вымораживает тем, что люди нервничают. Меня вообще эти очереди просто раздражают, честно. Когда вот...
2: Последний, кто взбесил, это сотрудник заправки.
0: Чем же?
1: Чем?
2: Слушай, так получилось, что была свободная колонка, никто не вставал, и встали мы. Но пришлось развернуть машину. Угу. Но до этого не развернули, бак с другой стороны. Я вытягиваю шланг, он видит, что он не тянется, и он ждет, пока я вот... Ну, это. Потом в итоге он не вытянется. Я говорю, ладно, Саш, обгоняй машину, типа все. И стою, жду. И иду уже вешать пистолет. Как только повесил, он говорит, вешать нельзя пистолет. Потому что там предварительно. Я говорю, а раньше не мог сказать, в чем прикол, ты здесь стоишь.
3: Это какой-то прикольный персонаж.
2: Нет, я могу скостить все его провалы, только но если он надышался бензином. Но, по-моему, он полудурок.
0: Такой, привет, Стасик.
2: Да, такой, ребята, что вы поставили вообще машину?
0: Игорь бесит молодое поколение, напялит наушники студийные и, не глядя по сторонам, чешут через дорогу, напролом, вообще не смотрят. Можно их сравнить с голубями, которые машины давят. Вот так хочется из окна машины крикнуть иной раз. Голуби, твою мать!
1: Ну, подождите, ну ты же не срываешься, ты же на них не кричишь. Мы сейчас про ту ситуацию, когда ты все, уже сорвался.
2: Надо просигналивать таких.
1: Просигналивать?
2: Я имею в виду, вот если пешеходы наглеют, то есть надо прям очень хорошенечко просигналить, прям вплотную.
1: Отец Ника, он сорвался на жену недавно, она вся такая радостная сказала, мы идем в театр. Думаю, ок, театр это прекрасно, пошли. Оказалось, что это опера на 3 часа, да еще и стоило, как годовой бюджет маленькой африканской страны. А я ненавижу оперу. В итоге я на середине этого действия ушел в буфет и уничтожал бутеры с икрой, запивая просека, потратив бюджет еще одной страны.
0: Нормальный выход нашел.
1: Красавец.
0: Беги от меня, я твои слезы. На сотрудников магазина, мимо которого я делаю пробежку, пялится постоянно, демонстративно обсматривают, чмокают, просто нервы не выдержали на днях, прямо издалека начала орать. Бегу и ору, взгляд у них был шокирован. Еще и в контактный центр магазина позвонила, наорала на всех.
2: Чмокают, а они, наверное, кислую клубнику едят.
1: Ну, я ждала это сообщение. Сорвался с тарзанки, потому что уже не маленький мальчик.
0: Хорошо, а это хорошо. Новый трек на рекорде. Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Records remake.

0: реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на маслофри.фитауто.ру.
8: Вейкаперы.

0: Раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе вопросы юристу можно прислать в чат мобильного приложения Рекорда, если вам нужно что-то решить, урегулировать, проконсультироваться вкратце. Вот так вот все анонимно, не переживайте, ждем. В общем, ребят, в сети завершилась ПП-свадьба. Действительно, настоящая не просто, вот как мы ее себе представляем из каких-то батончиков, а там все было вот натуральное. Гостей кормили вареными яйцами, капустой, сельдереем, оливками. Представляете, как душно. В качестве напитков гостям наливали протеиновые коктейли, а также у каждого блюда было указано КБЖУ. То есть такая вот свадьба была. А была и выпечка, я смотрю на столах сейчас видео, но, видимо, какая-то особенная.
3: Очень много капусты там, получается, это была безупречная свадьба.
2: Сколько бы вы продержались на подобной свадьбе?
3: О, не знаю.
4: Ну, я думаю, интересно было бы там час.
2: Час? Долго? Минут 10?
3: И тут такие неожиданно. Похитили невесту где? Да она в маке сидит там уже. Во вкусной точке такая. Муж ее уже нашел давно. Он стоит за другим заказом.
4: Между булочками.
2: Кстати, молодожены бы сильно обиделись, если просто принести им пакеты с вкусной точки. Наверное, да.
3: Но если они ППшно устроили.
2: Было бы не круто. А что им дарить тогда? Тогда не деньги. Правильно?
4: Деньги, они грязные, конечно. Нужно ПП.
2: Листочки срываешь с березы, вот лопухи,
4: да,
2: укладываешь в конверт самодельный какой-то, опять же, из чего-то.
3: Муж папирус. Тайно, муж тайно ест какой-нибудь там наггетс, и им все кричат «горько-горько», и она с ним сосется, чтобы ради того, чтобы вкус наггетсов попробовать.
2: Это ты сейчас какую-то серию сериала опять рассказал,
3: да? Нет, это я хочу, чтобы была такая свадьба.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Чемпионат мира же у нас продолжается, друзья, поэтому те, кто смотрит матчи в записи, на секунд 10-15 буквально приглушите приемник, расскажу, что вчера произошло. Все, приглушили, нормально. Вчера играли у нас Англия и Аргентина, прошла Аргентина 2-1, если что. И впереди у нас финал, финал произойдет в воскресенье у нас в 10 часов вечера, но что интересно, впервые подобное.
2: 10 вечера это за третье место, а в 0-0...
1: Нет, в 0-0 за третье место, а в 10 вечера, да.
2: Нет, в 10 вечера за третье место, а в 0-0...
1: Посмотри.
2: Я смотрела.
1: Хорошо.
2: Сначала же играют за третье место.
1: Смотри. Ну, это... 10-0-0.
3: Испания-Аргентина.
1: Испания-Аргентина.
2: Ань. Почему вчера было, что за третье место в 10 вечера, а в 0-0? Я вчера смотрел расписание.
1: Ну, посмотри еще
2: раз. По московскому времени.
1: Посмотри
3: еще
1: раз.
3: Короче, что там?
1: В общем, впервые подобное произойдет. Перерыв в финале чемпионата мира продлится 30 минут. Такого никогда не было. Это все из-за выступления Бибера, Мадонны, BTS и других артистов. Все как будет на финале Супербола, который мы наблюдаем. Вот эти штуки, концерты, согласно регламенту FIFA, фактически нарушает правила футбола. Радио-шоу по аналогии с Суперболом. Так они и говорят. И это принесет вещать дополнительный доход, как утверждается. Вот такой вам интересный
3: там
1: фактик.
3: Там такие денежки будут завязаны.
1: Да-да, ну 30 минут перерыв. У этот чемпионат мира, в принципе, такой странный. Там водопауза вот эта, тогда из ниоткуда взялась.
3: Не, водопауза прикольная штука. Там вчера и вратарь вот такой: «Пить! Я хочу петь!» Прикольно.
1: Это весело. Но все ждем финала, конечно же. Определились в 10, в воскресенье, ребята.
3: Не пропустите.
1: Следующий фактик. Люди, спокойно относящиеся к собственному старению, живут в среднем на 7,5 лет до больше тех, кто боится старости. Вот такой вам неожиданный факт.
3: Да это... Старость нормально, чего?
1: Конечно, стареешь, адекватно к этому относишься.
3: Главное, чтобы она нормально проходила. Если прям совсем плохо, тогда можете негодовать.
1: Следующий факт очень крутой. Угандийская политическая деятельница Эвелина Анита, Анита ее звали, после своего поражения на выборах в 2021 году забрала у округа машину скорой помощи, которую пожертвовала во время предвыборной кампании. Она говорит: голосуйте за меня, это вам. А потом проиграла, говорит: я проиграла, это мне обратно.
2: Так нельзя же делать.
3: Я на ней уезжаю домой.
1: Скажи это Эвелине Аните, угандийской политической деятельности.
2: Эвелина!
3: А знаете, почему она проиграла?
1: Почему?
3: Она пожертвовала машину скорой помощи, а ее оппонент, типа, натравил леопардов.
2: Чего?
3: Он такой: я отпущу леопардов в толпу. Я их вам подарю. Такие: не-не-не-не, все нормально.
1: Вот первая часть факта была правдивая, вторая про леопардов уже нет.
3: Ну, кто знает.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла, дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на улице Чернышевского от Профсоюзной до Голиаскара Камала, на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина и на улице Восстания от Восход до Бондаренко. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: По сютьему веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
7: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
6: Ну, тюка, молодец.
7: Центр металлокровли, Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608, 12+.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010. Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
12: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: А мы, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему. Это конфликтология, да, в каком виде она есть.
1: Срывы,
0: да, кто где как срывался. И мы позвали, наверное, человека, который, ну, максимально работает с этими срывами. Это, собственно, человек очень ответственный. Я должность его забыл, вы же понимаете.
1: Директор по работе с артистами.
0: Рекорд-про. Да, Миша Богданович. Миш, привет.
2: Йоу-йоу.
1: Привет. Миш, привет. Поближе к микрофончику, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
1: Смотри. Мы решили, что срывы у звезд происходят чаще, чем у обычных людей, потому что они могут позволить себе, как они считают, все. Есть звезды, которые ведут себя очень корректно, но расскажи самые запомнившиеся, наверное, срывы, которые ты встречал в практике.
0: Что
1: у тебя
0: было,
1: куча,
0: да,
1: фестивалей, куча концертов, ты со звездами вообще на «ты».
2: Ну, начну с того, что про артистов. Это же, по большому счету, большие дети. Просто-напросто, да. Поэтому, когда детишки что-то хотят, да, и что-то не получают, что они делают? Они истерят.
1: Вот.
2: Да, в большинстве случаев.
3: Подожди, а потом они себя лупят. Это тоже к этому относится?
2: Ну, это я не знаю. Это уже один на один, когда они остаются сами с собой. Ну, в общем, да, бывают, конечно, истории, когда вдруг не получается, как они хотят, и включается в большинстве случаев режим истерики.
1: Ну, отлично, давай, топ-3 истории. Давай. Третье место или первое?
2: Ну, давайте я начну, знаете, с чего? С истории...
3: Ты говори, а я помогу тебе как-то завуалировать, чтобы потом...
1: Да, тебе же еще работать надо.
3: Чтобы нас не искали потом.
2: Да, боюсь, что потом как бы...
1: Не называй имен.
3: Ты мне пальцами покажи, а я скажу, кто это.
2: Ну, это наш самый главный певец.
3: А, я понял. Ну, как вам объяснить? Это гроза всех павлинов.
2: Король эстрады.
3: Монарх поп-музыки, а потом и поп в пластическом плане, да, как бы.
1: Так, ну мы поняли.
2: Да, было дело, было дело.
3: Лучшая зайка страны, так.
1: Ну, истерика.
0: Что было с этим человеком?
2: Значит, большая компания, и снимают большой клип. Значит, нужен перерыв между съемками, потому что артисты устают, надо какой-то перерыв сделать. Мы собираемся все в большой-большой гримерке, там сидит, значит, наш вот этот знаменитый человек, потом сидит известный 90-х и в начале 2000-х композитор-исполнитель.
3: Да, кстати, он
2: очень... съел свой паспорт еще перед записью.
3: Слушай, я считаю, что он идеальный черный бухгалтер. Документы жрать — это на раз.
2: Да. И, значит... И в это время по телевизору идет трансляция, в то время это популярно было, передача, песня, не знаю, не помню какая, там типа 2003, 2004, ну, в общем, такое, вот эстрада, такие все интересные ребята. И выходит певица.
3: С криминальным прошлым, она там угонами занималась.
2: Да, угонами, она любит фотографии 9 на 12.
3: Ее так, ее в две фазы фоткают обычно.
2: И она выходит и поет, старается. В это время наш вот этот мужчина, король розовых кофточек, смотрит и говорит: «Боже мой, кто же написал это «Овно»?» А рядом вот этот наш знаменитый композитор-исполнитель, который ест паспорт свой, говорит: «Знаешь что, дружочек мой, вот это «Овно» написал, между прочим, я». «Ой, старик, ну прости, но я имел в виду «Овно» в лучшем смысле этого слова».
3: Он говорит: «Кстати, слушай мой новый трек».
1: Они не подрались?
2: Да не, ты... ну, это дружба, это всегда.
3: Ань, ты их видела? Что там за драка была бы? Вокруг гель да перья полетели бы.
0: Драка шпажками.
2: Да, ну, какую еще историю?
3: А давай вот про...
1: На тебя срывались?
2: На меня?
1: Не?
2: На меня сложно сорваться. Обычно на моих коллег, девушек, менеджеров, которые работают с артистами, это бывает. Ну...
3: Когда Миша же с пистолетом ходит обычно. Я не знаю.
2: С водяным, да.
3: Да.
2: Да, это моя тема.
1: Может, по райдеру что-то не захотели такое.
0: Какую-нибудь еще быстренькую историю.
3: Слушай, ты нам рассказал историю про одну вторую группу Smash.
2: А, да. Значит, это было как раз вот недавно на фестивалях в Москве. Страшная жара, тяжело. Мы все стараемся сидеть в шатрах, где есть кондеи. Ну, приезжают на репетицию артисты, наши девчонки-менеджеры, боевые девчонки, выходят, встречают, провожают их чекаться, репетировать. Все вроде хорошо идет. В какой-то момент прибегают девчонки: Миша, быстрее, давай, спасай, там караул, там этот. Вот
3: который она, неизвестный, да, или известный?
2: Да, он просто разносит, мочит, нам не справится, все. Ну, блин, ну что ж такое? Я когда подхожу, значит, он стоит там за углом, этот человек, я подхожу и слышу правду. Там идет страшный диалог, просто страшный.
1: И неприятный.
2: И уши, да, уши просто вянут. Как он мочит, как он раскладывает, как надо. И в это время, значит, я выхожу из-за угла, пауза, он так на меня смотрит, говорит: «О, старик, 100 лет не виделись, как дела?» Обнимает и за плечо меня берет, и мы уходим дальше. И девчонки все в ауте, что происходит? Я ему говорю: «Слушай, что ты делаешь? Чем-то, ну, есть техническая накладка, там время затянулось, но это фестиваль, это нормально. Чувак, я тебе помогаю, ты не понимаешь». И расслаблялись, что мы бодрые были, все, вот это. Ну, в общем,
1: мотивацию поднял.
2: Да-да-да, и такое бывает тоже.
3: А Миша ему говорит: «Ну, это было смеш, но спасибо».
0: Главное, да, что имен не назвали. Собственно, директор по работе с артистами Рекорд Про Миша Богданович. Миш, спасибо тебе огромнейшее.
2: Да, ребята, вам спасибо, что позвали. Поехал дальше воевать. Давай, давай. Удачи вам, пока.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Камбэк Аргентины, слезы Лаутару и стабильность иностранных тренеров. Аргентина совершила очередной сумасшедший камбэк на этом мундиале и вышла в финал. На этот раз парни переиграли англичан со счетом 2-1. После гола Гордона в начале второго тайма казалось, что у Англии все под контролем, но в итоге британцы сдулись в концовке и пропустили голы от Энса Фернандеса и Лаутару. После игры Лаутару не смог сдержать слез на интервью и рассказал, что мечтал забить этот гол с тех пор, как отец подарил ему первые бутсы. Очень трогательная речь аргентинца. Тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что ни о чем не жалеет, и это был один из лучших матчей его команды на турнире. Все испортили обстоятельства. Экс-форвард англичан Майкл Оуэн заявил, что Англия была сильнее Аргентины, однако поражение было заслуженным из-за недостаточно смелой игры. Болельщики Англии и Аргентины подрались после игры. Фаны англичан начали докапываться до аргентинцев в окрестностях стадиона и завязалась потасовка, однако полиция смогла справиться с ситуацией. Иностранные тренеры продолжают добрую традицию. За всю историю Мундиаля ни один из них не смог выиграть турнир. Тухель не стал исключением. В финале сойдутся тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнта, и оба коуча тренируют команды своих родных стран. Теперь нас ждут лишь два поединка на турнире. 19 июля в полночь Англия и Франция зарубятся в матче за третье место, а в 10 вечера того же дня увидим финал с участием Испании и Аргентины. Будет интересно! Следите за чемпионатом мира вместе с Рекордом.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Куда поместить? Лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
10: Кроме форматы и каналов, количество товара ограничено. Подробности на

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Отвечает на ваши вопросы действующий юрист Свет Копылова. Свет, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Как зарегистрировать постройку, построенную в СССР? Там стоит гараж и сарайка.
2: Думаю, так же, как и свежие постройки, порядок совершенно такой же. Поэтому вам нужно обратиться в местную администрацию, и вам подробно все разъяснят, каким образом происходит оформление.
1: А можно уточнить вопрос у юриста такой. Бывшая жена, супруга, ограничивает общение с ребенком, ссылаясь на дела. Встречи раз в две недели. Как быть и как происходит по суду решение встреч?
2: Суд определяет порядок общения с ребенком, выделяет конкретные дни недели каждого месяца и определяет время. То есть промежуток по времени, когда вы можете встречаться с этим ребенком, и также определяет, каким образом нужно происходить встреча. Они происходят на территории, где проживает ребенок, или же ребенок может выезжать с одним из родителей за пределы региона, или, ну, в общем, конкретно от ситуации и от возраста ребенка. Понятно, что это совсем малолетний ребенок, то есть встреча возможна только на территории, где зарегистрирован ребенок. Если же это, допустим, ребенок условно 10 лет, то порядок будет уже зависеть от его распорядка дня и увлечения, так скажем.
3: Так, имеет ли право пристав по решению суда попасть в квартиру и описать имущество для реализации, если меня в этой квартире нет?
2: На самом деле вопрос неоднозначный, и вот почему. Потому что, конечно, приставы, скоро у него есть исполнительный лист, он должен рассказать, то есть он на производстве совершает исполнительные действия, в том числе описывать имущество и обеспечивать его реализацию. Но, как правило, без собственника имущества приставы в квартиру не заходят. Поэтому... Тут каждая ситуация, она действительно как бы уникальна, и я бы, наверное, все-таки на вашем месте рекомендовала не доводить до того, чтобы приходили к вам в квартиру и описывали имущество. Все-таки нужно находить какие-то порядки исполнения этого решения суда и договариваться с взыскателем о мирном регулировании и исполнении, потому что все вот эти исполнительные действия, они, конечно, могут сыграть не в вашу пользу.
1: Свет, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: Пока-пока.
2: И до новых встреч. Пока-пока.
0: На рекорде.

0: 16 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис Про.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 2120. Акция действует до 28 июля.
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
13: Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Поппери.
1: Еще немного обсудим, где и на кого вы срывались в последний раз, и подведем итог голосования. Вот белка сразу в транспорте на женщину. Я шла на выход с пакетами. И они, пакеты, ее чем-то вывесили. Сказали ей помолчать и вышла. Вот такая история была.
2: Последний раз срывался на регистратор в детской поликлинике. Дочке 6 лет, температура 35,9. Звоню утром, говорю, можно вызвать врача на дом? Она отвечает, попозже, и бросает трубку. Недолго думая, я одеваюсь и иду сам в поликлинику. И тогда она узнала, что я думаю о ней, о поликлинике в целом. Свою фамилию называть она отказывалась. Время работы главврача тоже не сказала. В итоге, как ни в чем не бывало, записала мои данные. Очередной раз я убедилась в том, что работа должна быть любимой.
1: Иджи пишет, срываюсь на пешеходов, которые мешают мне проехать на машине по тротуару, объезжая пробку.
3: Ну, зато честно.
1: Реально признался, все. А правда, исповедовался, считай, в моменте.
2: Катя пишет, вчера сорвалась в зале суда на судей. Они мне заявили, мол, ты иск не подавала, вот и молчи. Я высказала все, что хотела, громко и по делу. Не жалею, не извиняюсь.
1: И такое бывает. На рукав футболки Светлана, вот как-то вот, который постоянно цеплялся за дверную ручку. Прям наорала, оторвалась. Всем утро.
3: Так, может быть, ручка виновата? Поговори с ней.
1: Ну, реально, здесь два виноватых.
3: Да, что она себе думает?
1: Ручка и футболка.
3: Это она цепляется к твоей футболке.
2: Я утром сорвалась на дочь, которая вечером была в душе, и коврик на полу весь от этого мокрый, а на кухне огуречные попки на свежей скатерти. Ну, как сорвалась? Дочь спала и не подозревала о моей гневной вспышке. А вот это хорошо, выплеснула, но не на ребенка.
1: Ну, вот прекрасный метод. Николай пишет, сегодня ночью меня домогался кровожадный комар. Трогал меня за ухо. Позже я встретила его в ванной утром и прикончил. Всем привет, говорит.
3: На комаров. Убийца.
1: Клише, наверное.
3: Жестко.
1: Жестко. На автобане.
3: Все-таки бывает. Женщина.
1: Вот еще. Постоянно срываюсь на футболе, Иван написал, вследствие чего регулярные желтые карточки от арбитров. Да и вообще по жизни везде, на дорогах, на работе. Самое плохое дома. Стараюсь работать над собой, но не всегда получается, хоть уже и лучше, чем даже 5 лет назад. Молодец, Иван.
2: Вот Алексей прямо сейчас срывается. Вот МФЦ приходишь, скан паспорта в госуслугах, это значит не документ. А как штрафы там приходят, так смотрите там.
1: Реально утвердите уже, что если показываешь госуслуги, это считается документами. Ну реально, как-то не круто. Где и на кого вы срывались в последний раз, а мы подводим итоги голосования. На первом месте у нас вариант это на коллегу. Конечно, они получают больше всех. На втором месте вариант на вторую половинку. Ну вот, что интересно,
2: по
1: да?
2: Самых близких,
1: а сообщений-то не было таких, кстати.
3: Они в этот момент срывались.
1: А на третьем месте у нас вариант в пробке. Вот такие топ-3 на сегодня.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 10 утра в Петербурге по московскому времени. Ждем от вас чего-то приятного в чат мобильного приложения Рекорда, что можно обсудить с вами и созвониться. В конце часа это будет, да? Может, что-то в городе у вас установили фонтан новый, да?
3: Расскажите. Похвастайтесь.
2: Да, расскажите, как он выглядит. Может быть, у вас что-то прикольное на работе ввели, какое-то новшество. Нам тоже будет приятно это обсудить.
3: Для начала напишите нам в чат, из какого вы города и что хотите рассказать. А мы уже выберем, с кем созвонимся в конце эфира.
2: Ждем пока. Ребята, к новостям. ВЦИОМ, знаете? Это исследование. Это официальное исследование сейчас. Это
3: не ты просто... сейчас как-то возвышаешь их среди британских ученых и других ученых.
2: Не, ну этих-то они повыше точно. Итак, поехали. 4% россиян говорят, что добились богатства. Представляете, согласно опросам в ЦИОМ, да. 21% верят, что добьются. Еще как бы на пути. 30% не верят, а 40% вообще даже не ставят себе такой задачи. Но, что самое интересное, порог богатства, по версии россиян, то есть нас всех, доход в 393 330 рублей. В месяц на человека. Представляете?
3: Ну, я тебе могу сказать, что если бы у меня была на карточке ежемесячно такая сумма, я бы тоже считала себя достаточно богатым человеком.
2: То интересно, вспомнили 2005 год и подтянули тоже. Там был такой же опрос.
3: А, да?
2: И сумма была 94 950 рублей. Ну, то есть это среднее, мы же понимаем,
3: получается,
2: да?
3: Получается, за 20 лет в 4 раза увеличились

0: учитывать запросы, зарплаты и затраты.
1: Надо было увеличивать в 10.
2: Ну так, извините, это с ростом цен на огурцы все связано.
1: Они подешевели, кстати, все.
2: Вот, сейчас новый опрос проведите.
0: Потому что летом наши выросли и не везем из-за этого.
2: Потому что земля дала круглая прохладу.
1: Да ну нет, остановись.
2: В огурцы, и они растут.
1: В общем, ну исследование как вас, не удивляет или нормально?
0: Вообще не удивляет.
2: Ну, очень странно, конечно. Я думаю, когда ты называл то, что сколько процентов довольны, я говорю, да, а потом они вышли из детского сада и спросили у взрослых людей, которые сказали, лям минимум.
1: И родители забрали домой,
2: да.
0: Я хочу дружить с этими 4%. Где вы?
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про вкусную еду.
2: Про змей.
3: Про змей. О, Стас начал меня понимать. Так, значит, интересные факты.
1: Слизерин заканчивали.
2: Есть немного.
3: Давайте. Некоторые змеи летают, прыгая на расстояние до 100 метров, чихают при виде вкусной еды и могут использовать прозрачные веки в качестве защитных очков.
1: Чихают. Не знал, что змеи чихают.
3: Я вообще не знала. Так, у самцов змей два половых органа. А вот про сердце вы рассказывали, да, что сердце способно перемещаться по телу, чтобы защититься от крупной добычи.
2: Да, да, то, да, которое она съела, да, так вообще по телу передвигается.
3: Так, по поводу очков я тоже не знала. У змей нет обычных век, они видят сквозь прозрачные чешуйки, поэтому спят с открытыми глазами и не могут моргать. А самцы имеют два пениса.
2: Так.
3: Но в процессе спаривания используют только один.
2: Второй запасной.
1: Я по очереди?
3: Я не знаю.
2: Он лежит под проценты 2 и 3 годовых. Растет.
1: Ожидаем, да.
3: Правда, зачем второй?
2: Ну, мало ли что может быть.
1: Но все-таки ползают.
2: На выбор. Обтер,
1: да, один обтер, второй.
3: Другим самцам полбу давать, пока он один занят.
1: У нас еще есть факты про змеи, что у них интересного?
3: Так, значит, если обычные змеи плавно скользят, то рогатые гадюки используют боковой ход. Они комично перекидывают тело в бок, двигаясь дрифт прыжками.
2: О, я видел.
1: Дрифт среди змей.
3: Кстати, мне кажется, тоже видела, кажется. Вообще-то
2: не,
3: страшно.
2: Я на улице видел, прям реально боком шла там.
3: Ученые выяснили, что змеи чувствуют запахи вот этим раздвоенным языком, пробуя воздух на вкус. И обоняние у них работает настолько избирательно, что многие виды обожают запах швейцарского сыра.
2: Есть такие. Рокфорский змей, ты не слышал о них?
3: Нет, я теперь как бы страшно с сыром на улицу выходить.
1: Конечно, у нас же здесь что не выйдет, то змея ползет, да?
4: Она скоро выйдет из магазина, я напрыгну ей на
3: фею. Никуда я не выходила.
1: Сейчас с рекорда выходишь, а под лестницей уже ожидает тебя.
2: Уже не открывает бардачок.
4: Здорово!
2: Так.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на улице Чернышевского от Профсоюзной до Голиаскара Камала, на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина и на улице Восстания от Восход до Бондаренко. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Сказала грозная царица.
8: Хочу металлочерепицу.
7: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
9: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
11: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
12: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
13: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158, остановка РКБ.
14: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
15: Додо.
16: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
15: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
17: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
18: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
19: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
20: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 16 июля. Поехали.
2: Овны, сегодня стоит прислушаться к мнению ваших друзей о вашем любимом человеке.
3: Тельцы, у вашего любимого человека, очевидно, есть сегодня повод обижаться на вас.
4: Близнецы, сегодня стоит рассказывать своей половинке о каждом своем шаге.
2: Рак, если вы с удивлением для себя обнаружите, что ваш любимый человек на самом деле куда интереснее, чем вам казалось изначально, с ним можно поговорить на совершенно неожиданные темы.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек будет одинок в каком-то своем желании, поскольку вы не придерживаетесь его точки зрения.
4: Девы, сегодня вашему любимому человеку захочется сказать вам что-то очень приятное, чего он вам никогда раньше не говорил.
2: Весы, про ваш сегодняшний день звезды не могут сказать ничего определенного.
3: Скорпионам нынче стоит сузить круг общения до тесного семейного круга.
4: Стрельцы, сегодня к длинному списку влюбленных в вас людей прибавится еще одно имя.
2: Козероги, постарайтесь сегодня реагировать максимально быстро и адекватно на любое слово вашего избранника.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не будет хватать вашего внимания.
4: Рыбы, максимум внимания сегодня потребуется братьям меньшим. Причем касается это и младших братьев, так и домашних любимцев. От рыбки до ручного тигра. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Motive. Everybody's free to feel good. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Ростех планирует увеличить выпуск промышленных роботов почти в 11 раз. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Сейчас предприятие выпускает до 550 роботов в год, а к 2030 году намерено выйти на производство 6000 машин ежегодно. Трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, планируют обязать покупать телефоны с приложением, позволяющим отслеживать их местоположение. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, устройство будет содержать электронный профиль мигранта, а также использоваться для уведомления от государства. В России захотели зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа». По данным Роспатента, заявка предусматривает выпуск духов, одеколонов, ароматической воды и другой парфюмированной продукции под этим названием. Выражение «Дух Анкориджа» ранее использовали Москвой и Вашингтоном после встречи президентов России и США на Аляске. Уже в эти выходные финальные и самые масштабные в ЭКФЕС столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18 и 19 июля Москва, ВДНХ, DJ Groove, Jim Biscuit и DJ Paul, DJ Mac и Nerek, Шапов и другие топовые диджеи лайв-проекта. Сцена «Радио Рекорд» «Новокафест» в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Давайте, сотрудник ресторана уволили за отказ называть коллегу выбранным ею прозвищем.
1: Она сама говорит, называй меня вот так, лесом домой.
2: А он сказал, что я не хочу участвовать в вашем бреде. Это всего лишь ресторан. Она просила, в общем, ее зовут Мэдалин, а прозвище у нее Фиш, рыба. И вот она попросила, значит, всех называть ее по прозвищу. Не знаю, чем не устраивает ее имя. И все вроде как бы пошли навстречу, а один чел сказал, я не хочу в этом участвовать, это нелепое требование, и готов отставить свою позицию.
3: Его за это уволили,
2: и множество людей, естественно, стали сейчас на его сторону и обрушились с критикой на руководство ресторана, потому что боссы, получается, предпочли угодить чудачке, а не сохранить добросовестного сотрудника.
3: Какой-то рыбе.
1: Нельзя доверять людям рыбам.
2: Они доверились рыбе.
1: Ай, ну нет, ну конечно же нет, ну фигня какая-то, если честно. Может, он еще что-то сделал?
3: А ей не хватало, знаете, чего? Леща.
1: В напарнике,
3: раз она рыба.
2: Может, она есть лещика.
1: Да и хорошо, что ушел из этого заведения.
2: Да, конечно, да. Мне кажется, если там такие приоритеты странные.
3: Что дальше? Приветствовать стоя на коленях?
1: Ему.

0: Да, перед экспериментом она сдала анализы, замерила все параметры, то есть подошла профессионально, там был полный анализ крови и так далее. Спустя 30 дней уровень холестерина снизился, глюкоза пришла в норму, а объем уменьшился на 2 сантиметра.
1: Есть вопрос, она сама ее себе готовила или покупала?
0: Покупала в разных заведениях, более-менее проверенных, где рейтинг высокий, как она заявляет. Она выпустила прям целый гайд-видос на это все. И как анализы сдавала, и итог, какой пришли анализы. И, в общем, она говорит, я ела один раз в день всего лишь шаурму.
1: Поэтому все. Есть фишка, понимаешь? Все. Один раз в день, одна шаурма, калорийность, дефицит килокалорий. Если бы она ела один гамбургер в течение месяца, это тоже был бы дефицит килокалорий. И она бы тоже похудела.
0: Пачку чебупелей получается.
2: Все дело в божественном сбалансированном составе. Там есть немножечко хлебушка.
0: Да.
2: Дальше овощи есть, мясо есть, специи есть, соус. Можно найти заведение, где соус тебе нравится, он не чесночный, а на основе чего-то. И все, и можно даже две есть.
1: Ну вот, мне тоже кажется, что даже две, это все равно будет дефицит килокалорий, и тоже можно похудеть.
0: В общем, девушка все проверила, схема рабочая, но больше ничего есть не стоит. Конечно, там сладкого, вот этого, напитков и так далее. Запивать лучше водой или чаем, как она говорит.
2: Ну тогда да, это дефицит калорий.
1: Вот.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
2: Дополнительное образование.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
2: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
13: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
14: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
15: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
13: И зайки зубки проверим.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом»
17: с 6 по 17 июля.
0: По будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом» 12+.
18: Партнер проекта «Казань Диджитал» – интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
19: Record Dance Radio.

0: рекорд. Вейкаперы.
1: Ребята, у нас важный вопрос прилетел в студию. У нас спрашивает неизвестный нам слушатель.
2: Ну-ка.
1: Привет, вейкаперы.
2: Привет.
1: Отвечаете еще на вопросы или стали меньше? Отвечаем.
2: Отвечаем.
1: У меня назрел один.
2: Один.
1: Навеянный вашей темой. А какой? Вы друг с другом ссоритесь, ругаетесь, деретесь вообще? Спрашиваю.
2: Конечно.
3: Никогда в жизни.
1: Вот на этом сейчас и произойдет конфликт, скажите. Как только замолчат микрофоны.
2: Топчик ссор. Это можно пожарче, можно похолоднее. Мы со Стасом по-разному вообще температуру воспринимаем. Договорились пока что на 21 градусе. Мне, конечно, все равно холодно, а ему все равно жарко. Но это золотая пока середина.
3: Мне не жарко, мне жалко. Жалко, что тебе холодно.
2: И еще я могу назвать одно слово, которое сейчас Стаса просто может... Ну, я не буду называть. Я знаю триггерное слово.
3: Да, не-не-не, называй. Посмотрим.
1: Вот зачем ты? Вот вкинул. Вот ты сейчас пойдешь...
3: Я все хочу, давай.
2: Нет, вот ты сейчас спровоцируешь.
3: Да не, давай.
1: Наш слушатель вкинул этот момент. Сейчас пойдет спокойно работать, значит. А вот здесь начнется опять, да, по новой?
2: Да-да-да. А у Никиты шея болит, понимаете? Он сидит все время, и когда мы начинаем выяснять что-то, у него просто качается.
3: Значит, этого слова нет.
2: Есть.
1: Ну, ты-то куда пошел? Но нам нужно стримить, реально. Может быть, вам и понравится наш дом 2, дом 4.
2: Да-да.
1: В общем, ребят, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами обязательно услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стаса, Аня.
2: Отличного дня, классного настроения. Завтра ждем в 7 утра.
3: Всем прекрасного продолжения этой недели.
1: Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какой бизнес вы организовывали когда-либо? Быть может, были у вас какие-то предпринимательские попытки, ну или сейчас овладеете какой-то классной организацией. Вот, например, житель Ростова-на-Дону организовал подпольную АЗС прямо у себя во дворе. Мужчина установил емкость с бензином и самодельную колонку, после чего торговал топливом без регистрации бизнеса. Клиентов хватало даже при завышенных ценах. Полиция изъяла у него 120 литров. Теперь нарушителю грозит штраф или до 2 лет тюрьмы. Вот грустная, конечно, история, с одной стороны, с другой стороны, ну, успел хоть чуть-чуть попродавать, кого-то порадовать. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, что у вас за идея бизнеса, быть может, что-то интересное, чем вы хотите поделиться, будет интересно почитать. Давайте расскажу о музыке в этом часе. Армин Ван Бюрен, Like a Child. Послушаем работу от Global DJs, Sex on the Street, Рекорд Мейт. Появится All Things Break, Gravity. Услышим трек от Kungs, Galaxy. Открывает этот час работа от Offenbach, Miles Away, Рекорд Микс. И все это Рекорд. Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето. На Рекорде. Лето.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: Додо.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товары в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
6: Пицца!
7: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. Secretkitchen.ru.
8: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038. 6+.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина. Среди них Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Рекорд.

0: Sounds.
1: Лето!
0: Летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Стартует новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ну что, к этому событию мы 100% готовы, потому что уже этой осенью возвращается фестиваль «Трансмиссия». Открывает он портал в мир настоящего транса, и в этом году с новой постановкой «Портал». На сцене вас будут ждать мировые звезды: Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также лучшие российские артисты транс-сцены. Запоминайте даты. Встречаемся с вами 16 октября в Москве в VK Stadium и 7 ноября в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. Билеты уже в продаже, ну а прямо сейчас их можно купить по специальной цене ранних пташек. Все подробности на нашем сайте Радио Рекорд, трансмиссия, портал 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе Enotor с работой Talk to You.

Eko, Devil and Roxanne, Vertigo. Откроет этот час Сони Падера с треком Think About Us. Рекорд Микс. И все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Хаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: сообщение 6+.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection, Record Remake.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России выпустила предупреждение для россиян, которые находятся в странах Персидского залива. Ведомство посоветовало соблюдать осторожность, избегать опасных районов и не приближаться к военным объектам. Иран и США в последнее время обмениваются ударами, также между странами прекратилось перемирие. Региональные подразделения госавтоинспекции будут отменять штрафы за стоянку в очереди на АЗС, сообщила представитель МВД. Ранее постановления о штрафах стали приходить водителям в Саратовской области, которые были вынуждены стоять в очереди из-за введенных в регионе ограничений на продажу бензина. Аргентина одержала волевую победу над командой Англии и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Встреча в Атланте завершилась со счетом 2-1 в пользу южноамериканской сборной. В составе победителей отличились Фернандес и Мартинес, ассистентский дубль оформил Лионель Месси. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде.
9: Лето!

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер с северо-западной слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые вопросы. Возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

эфире главный танцевальный стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, сегодня 16 июля, четверг. Отмечаем день вкусной еды. Поэтому желаем вам приятного аппетита, кто обедает сейчас. Ну а мы на рекорде вот лично считаем, что самое вкусное — это не только пицца, бургеры, роллы, но и свежие музыкальные релизы. Поэтому сегодня мы запускаем новое радиошоу под названием «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны, а сегодняшний гость — это отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23.00 на Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас, в ближайшем часе, также будут классные хиты, например, от Роман Мессер «Улетай». Послушаем работу от Ричард Грей «No Scrubs» Рекорд ремейк. Услышим трек от Jazzy & Spritz «Can't Deny It». Послушаем работу от Pupa Nasty «Work» Record Mix. Также появится Bebe Rexha с работой «New Religion» Record Mix. И это все рекорд «Dance Лето».

0: Dance.
1: Лето!
0: Все, что не делается, все к лучшему. Просто не всегда это лучшее ваше.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Тренд лета.

0: Рекорд. Новости.
1: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского СПГ. Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщила газета F-Times со ссылкой на источники. Мигрантов обяжут покупать телефон при приезде в Россию, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого из них, сообщил статс-секретарь заместитель министра внутренних дел России. Наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Конор Макгрегор потребовал признать несостоявшимся его бой с Максом Холлоуэем. Ирландец заявил, что дождется результатов обследования ноги и считает, что ставки должны быть возвращены. Макгрегор проиграл Холлоуэю техническим нокаутом. Бой завершился через 69 секунд после начала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО «Компания Afisha». ОГРН 110-774-683-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Это действительно так. Радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про экспонат.
4: Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу грамм.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
5: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
6: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Ищите уютное место для дня рождения
5: или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу» и «Баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
14: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
16: Record Dance Radio.
17: Record.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Кстати, я ни разу не бывала на московском ВК-фесте, а сильно хотелось бы там поработать. Так что, друзья, все, ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд. Конечно же, 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Кто у нас будет? Вот так, лайнап. Выдержки из лайнапа. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, Диджей Мэг, Энерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты непременно. Сцена Радио Рекорд на ВК-фесте в Москве, полный лайнап. Ищите на radiorecord.ru и 0+. В этом часе Хьюгл и Shine.

0: конечно, непременно Anima Beautiful. Также Ale Farben Body Talk. Offenbach прямо сейчас и Miles Away, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето на рекорде.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: концерт, дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
3: Пицца!
4: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. SecretKitchen.ru.
2: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038. 6+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам России рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, принимать доп. Меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Удаление программ ВК и Макса из Google Play – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили депутаты. Они отметили, что западные IT-гиганты опять показали, что готовы использовать свои платформы в целях давления. Тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч за третье место на чемпионате мира никому не нужен. По его словам, футболисты хотят только одного – выиграть турнир, а не бороться за бронзовые медали. Игра за третье место пройдет 18 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 10 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Оус вас строит! Строит районы смело! Оус вас строит! Строит для всех поколений! Оус вас строит! Строит для чемпионов. Оус вас строит. Строит в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Dance Lето.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость есть про деньги, как вы любите. Житель Благовещенска нашел в мусоре золото на 55 миллионов рублей и получил за это, к сожалению, срок. Рассказывая более подробно, мужчина обнаружил среди отходов коробку с тремя слитками весом почти 4,5 килограмма. Ого, очень увесисто. Забрал находку, несколько дней держал ее в машине, потом попытался отправить в Новосибирск, спрятав среди там всяких деталек. Ну, в общем, скрывал одним словом. Ну, конечно же, перехватили такую посылку, потому что, как выяснилось, это сделать несложно. И все, молодому человеку грозит где-то сколько? Год с лишним. Друзья, вот так вот попытался обогатиться, как говорится. Вообще, мало ли, вдруг у вас тоже были какие-то случаи. Может быть, вы находили какие-то приятные суммы денег, либо еще что-нибудь в мусоре, неважно где. Может, вам просто что-то такое суперское дарили, о чем вы и не смели мечтать. Рассказывайте, пишите об этом. У нас мобильное приложение Радио Рекорд, а на канал Радио Рекорд в ТГ обязательно подписывайтесь, потому что эту новость про золото я нашла именно там. В этом часе у нас мотив и Everybody's Free. Еще в этом часе Дипло и Two Steppin. И, конечно, Анима Out of My Body. Также где-то Армин Ван Бюрен и Like a Child. А Соня Фадера уже сейчас и Think About Us, и все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок. Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэк и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
2: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Я хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой под названием «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно же, российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. 18+, не забываем об этом не никогда. Тиесто в этом часе и Don't Lose Your Head. А еще Global DJs и Sex on the Streets. И непременно Morgan Citry, Beat is Jumping. А еще Эбин и Hollow. Биби Рекс и Петлас прямо сейчас, в начале часа, и New Religion, и все это рекорд Dance Летом. Рекорд Dance Летом.

0: это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Николая Ершова от Вишневского до Гвардейской, на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Академика Завойского и на улице Магистральной от Складской до Тихорецкой. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
6: Центр металлокровли. Город Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
9: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в «Додо» с комбо всего 250 рублей.
11: «Додо».
12: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Для России никакого значения не имеет, кто министр обороны Украины, заявил Дмитрий Песков. В Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное решение конфликта и завершить военные действия, добавил он. В России могут запретить продажу сим-карт с уже зачисленным балансом. Соответствующее предложение содержится в проекте «Антифрод мер Минцифры». Сим-карты планируют продавать только с нулевым балансом, а пополнять счет можно будет только после заключения договора с оператором. В Минцифры считают, что предоплаченные карты часто оформляют на чужие данные и используют для сохранения анонимности. Российский футбольный союз внедрит нательные камеры для арбитров в РПЛ с сезона 2026-27. Сейчас технологию тестируют, чтобы избежать технических проблем. По словам главы судейского комитета, записи с камер помогут повысить прозрачность матча и будут использоваться для обучения судейства. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
5: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Это действительно так. Радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про экспонат.
2: Я экспонат.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно, раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом» с 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом» 12+.
15: Партнер проекта «Казань Диджитал» – интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 4 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Принесла вам интересный факт на сегодня, 16 июля. Если вы вдруг все еще не в курсе, сегодня день вкусной еды. Это официальный праздник. Он для всех, кто любит получать удовольствие от новых вкусов и любимых блюд. В общем-то, главная идея этого дня абсолютно простая. Остановиться на минутку, забыть о спешке и позволить себе настоящее гастрономическое удовольствие, даже несмотря на то, что уже вечер. Можно попробовать что-то новое, приготовить любимое блюдо, сходить в уютное место, ну или просто устроить себе, например, вечер с вкусняшками под хороший фильм или музыку. Выбирайте все, что угодно сегодня можно. Ведь все-таки еда — это не только про насыщение, но и про эмоции местами. Воспоминания, может быть, моменты, которые хочется разделить с близкими. Поэтому устройте себе сегодня вот такой момент, повод порадовать себя и свои вкусовые рецепторы. Ну а какое блюдо вы бы назвали своим идеальным, любимым, от которого просто невозможно отказаться? Делитесь в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Обсудим это, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от RG, Paul Oakenfold, Resurrection. Потрясная работа от Али Фабиан, Body Talk. Чуть позже здесь Don Diablo, Go Home with a Stranger. И еще дождемся отличную совместную работу от Charles и Vintage Culture. Take me. Откроет этот час Offenbach, Miles Away. Это рекорд Dance Лето.
2: Dance Лето. На рекорде.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
2: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Мамадышском тракте от проспекта Победы до Клубной, на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова и на Сибирском тракте от Попова до Журналистов. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
5: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: Додо.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Европе запретили туроператорам рекламировать Россию как туристическое направление для граждан Евросоюза. По словам португальского юриста, компаниям запрещено не только продавать туры в Россию, но и продвигать такие поездки. Европейцам, которые хотят посетить страну, теперь приходится организовывать поездки самостоятельно. Мошенники рассылают фейковые предписания проверки счетчиков и угрожают штрафами. Они предлагают услуги за 5-10 тысяч рублей, хотя реальная стоимость проверки обычно составляет от 600 до 1500 рублей. Срок проверки нужно уточнять только по паспорту счетчика или квитанции ЖКХ. Тренер сборной Англии Томас Тухель назвал матч с Аргентиной одним из лучших для команды. Он отметил, что игроки отдали все силы, но после забитого мяча стали слишком пассивными и позволили сопернику вернуть инициативу. При этом специалист заявил, что не жалеет о выступлении команды. Сегодня в эфире «Рекорда» стартует новое радиошоу «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23:00 на «Радио Рекорд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Рекорд.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 18 градусов. Ветер северный, умеренный, со скоростью 8 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
5: Дополнительное образование.
6: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
7: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Камбэк Аргентины, слезы Лаутару и стабильность иностранных тренеров. Аргентина совершила очередной сумасшедший камбэк на этом мундиале и вышла в финал. На этот раз парни переиграли англичан со счетом 2-1. После гола Гордона в начале второго тайма казалось, что у Англии все под контролем, но в итоге британцы сдулись в концовке и пропустили Лаутару. После игры Лаутару не смог сдержать слез на интервью и рассказал, что мечтал забить этот гол с тех пор, как отец подарил ему первые бутсы. Очень трогательная речь аргентинца. Тренер сборной Англии Томас Тухель признался, что ни о чем не жалеет, и это был один из лучших матчей его команды на турнире. Все испортили обстоятельства. Экс-форвард англичан Майкл Оуэн заявил, что Англия была сильнее Аргентины, однако поражение было заслуженным из-за недостаточно смелой игры. Болельщики Англии и Аргентины подрались после игры. Фаны англичан начали докапываться до аргентинцев в окрестностях стадиона и завязалась потасовка, однако полиция смогла справиться с ситуацией. Иностранные тренеры продолжают добрую традицию. За всю историю Мундиаля ни один из них не смог выиграть турнир. Тухель не стал исключением. В финале сойдутся тренеры Лионель Скалони и Луис де ла Фуэнта, и оба коуча тренируют команды своих родных стран. Теперь нас ждут лишь два поединка на турнире. 19 июля в полночь Англия и Франция зарубятся в матче за третье место, а в 10 вечера того же дня увидим финал с участием Испании и Аргентины. Будет интересно! Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом!

0: Шучу и баста.
1: Шучу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Ну, конечно же, мы начинаем с самыми лучшими треками здесь, на Радио Рекорд. С тобой, Адель. Я безумно рада тебя, не слышать пока, но точно видеть. И я уверена, что скоро в ТГ-шечке точно будут от тебя сообщения. Итак, 16 июля, у нас половина лета пройдена. Но мы ни в коем случае не расстраиваемся. Ведь еще вторая половинка-то и осталась. И есть возможность покататься на велосипеде, учитывая все нюансы, которые нас с вами сейчас ожидают. Ну, давайте по праздникам пробежимся. Что такое сегодня? Сегодня можно отметить день вкусной еды. Ну что ж, вкусно поесть – это просто, база-база. День рисования на асфальте. Ну, с таким дождичком, я думаю, что пока можно отложить. А также Всемирный день змей. Подружкам всем моим огромный привет. Я вас поздравляю. Итак, я тебе рекомендую сегодня прям повнимательнее быть со мной на Радио Рекорд. Это шоу «Хочу и баста». Мы погнали вперед!

Но тут врываюсь со срочным сообщением. Тут светулечки, Светланочки, большой такой теплый приветулик улетает от любимой подружки. Я тебя love you.

Дверь открытой. А почему-то анонимно все это получилось, но, думаю, Александра все поняла, что там за дверью. Видимо, кто-то где-то когда-то подслушивает. Далее еще есть приветосик. Он отправляется Димончику. Димончик, с днем рождения. Огромный пламенный привет. Будь сегодня на связи. Важное есть дело от Ильшата. Вот все, как стол заказов просто получился. Ну, а правда, сегодня, ребята, повнимательнее, да, уже совсем скоро. Вы знаете, что произойдет. Ну, мы не будем долго размусоливать эту тему. Просто слушаем громче, стоим в пробке и наслаждаемся Радио Рекорд. Ну, не знаю, сейчас пробка, она и не только домой, пробка еще и за бензом у нас бывает, нормальная ситуация. Ребятки, самое главное, все временно, и я уверена, и это мы пройдем с вами с юмором.

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Конечно, дружочек мой, катать с рекордом – это всегда полезно. А вот какое сегодня число, да? 16 на календаре. Но если ты внимательно слушал Радио Рекорд все это время, я уверена, так и было, то ты в курсе, что 17 июля мы уже подведем все итоги, узнаем, кто заберет классный, просто потрясающий, модный, мощный, клевый велик. Я всегда про него так говорю, как будто сама его хочу забрать, но увы и ах. Ну, если только с Дмитрием задружусь, который у нас на сегодняшний день остается лидером. Вот 7 июля он как дал 6 ответов, так пока на этой строчке он у нас и тусуется. Между прочим, каждый день пишет, переживает. Вот я точно знаю, кто точно слушает внимательно Радио Рекорд. Итак, хочешь побороться с Дмитрием и выиграть главный приз – велосипед? Тогда я тебе предлагаю поучаствовать сегодня в нашей игре «Катай с рекордом». Все очень просто, отвечаешь правильно на вопросы, получаешь большее количество баллов, и тогда ты выходишь в настоящий лидер. Так, что делать? Все очень просто. Отправляем на наш ТГ заявку. Я люблю рекорд. Вот эта фраза, которая тебе нужна. Я люблю рекорд. 8-939-303-101-9. Это наш ТГ. Еще раз. Кодовая фраза «Я люблю рекорд» 8-939-303-101-9. Я, конечно, желаю тебе успехов, и уже совсем скоро мы узнаем, с кем мы поиграем в эфире в нашем шоу «Хочу и баста». Удачи тебе!

Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в чанган.ру.

0: Ганган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.

0: освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
2: Пицца!
3: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. SecretKitchen.ru
1: ИП Кравченко Дарья Владимировна, УГРНП 323-028-300-219-038, 6+.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Катай с рекордом.
1: Ба, какая такая тревожная даже песня прозвучала, тревожный трек. А это все потому, что завтра уже финал. Так, на связи у нас Максимка. Максим, привет.
2: Всем привет.
1: Как настроение? Улыбнись, мой хороший. Ты сегодня, ну, в полуфинале. Почти как в футбольной команде.

0: Как настроение? Признавайся.
1: Нормально. Нормально, все хорошо.
0: Все хорошо. Ну, у тебя все отлично. А сегодня, 16 числа, ты готов побороться за классный, потрясающий, просто невероятнейший велосипед. Наш главный приз в нашей игре «Катай с рекордом». Ну, я так думаю, правила ты знаешь. Немножко тебе напомню, что нужно делать. У нас с тобой есть 30 секунд. Поверь мне, Максим, я волнуюсь так же, как и ты. Твоя задача за 30 секунд дать максимальное количество правильных ответов. Что из перечисленного является спортом, а что нет. Я тебе говорю, там, допустим, круассан. Если это не спорт, ты говоришь, что?
1: Нет.
0: Молодец, пятерка. Возьми с полки пирожок. Отлично. Если вдруг я тебе говорю хоккей, значит, ты говоришь...
1: Да.
0: И все это нужно делать чуть побыстрее. Напомню, у нас есть с тобой только 30 секунд. Если дашь большее количество ответов, я напомню, что у нас есть уже лидер, его зовут Дмитрий, он дал 6 ответов, и чтобы его обскакать, тебе нужно дать 7 ответов. Будет 7 правильных ответов, и тогда ты выходишь в лидеры. Все понятно?
1: Хорошо, да.
0: Ну что ж, уф, как я волнуюсь, как я волнуюсь. Я тебе желаю успехов, и мы погнали. Ты готов?
1: Да.
0: Все, поехали. Тулумба.
1: Нет.
0: Флорбол.
1: Да.
0: Хардбол.
1: Да.
0: Гришневик.
1: Нет.
0: Хёрлинг.
1: Да.
0: Гидрошахматы.
1: Нет.
0: Тайгурский камнебег.
1: Нет.
0: Зорбинг.
1: Да.
0: Арбузобол.
1: Нет.
0: Обалдеть. Обалдеть, я в шоке. Что происходит? Что происходит? Ни одной ошибки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 правильных ответов за 30 секунд. Максим, тут где-то камеры, что ли, в студии стоят? Как ты это сделал? Объясни.
1: Ну, это же легко и просто.
0: Легко и просто? Обалдеть. Максим, я тебя поздравляю. Ты понимаешь, что сейчас произошло? У тебя 9 правильных ответов. Сегодня ты становишься лидером. Но у нас есть еще завтрашний день. Ну, пока я тебя точно поздравляю. Я в шоке. Я в шоке, правда. У меня ощущение, что это я сделала. Я выиграла почти велосипед. В общем, вот. Итак, Максим, ну еще есть приятная такая новость. Ты получаешь также приз, сертификат на 1500 рублей в магазин электроники «Казань Диджитал». Все расскажу за эфиром, как забрать. И, естественно, на правах сегодняшнего победителя я тебе все бразды передаю. И давай приветики передавай.
1: Всем привет, кто узнал. И хорошего настроения.
0: Все вот так кратко, лаконично, быстренько. Максим, ну что ж, иди радуйся, отмечай, завтра слушай внимательно рекорд. Вдруг кто-то перебьет твой результат, но пока ты лучший. Спасибо за участие.
1: Хорошо, до свидания.
0: Пока-пока. Вот так вот, ребятки, сегодня просто шокированное состояние Адель. Я даже не знаю, я удивлена, как так быстро и легко можно было дать столько правильных ответов. Потому что я эти слова сегодня видел первый раз в жизни. Ну, поэтому мне и нет велосипеда. Что ж, посмотрим, кто будет завтра и какой результат будет завтра. Слушай внимательно Радио Рекорд. Мы погнали дальше.

Я хочу немножечко поддержать Димончика, который столько дней был у нас лидером. Дмитрий, не грусти, мы тебя все равно любим. И впереди на рекорде еще очень-очень много возможностей что-то классное выиграть для себя. Главное, будь с нами.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата и канов, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
12: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
13: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.

Ну что, котятки, у нас продолжают сообщения, прилетает на наш ТГ, и международные отношения продолжаются. Помните, как-то я уже передавала привет. Какой-то есть загадочный парень по имени Шабан, и девушка пишет ему: I love you so much, you're very best man. Ух, видимо, такая любовь яркая. Шабан, ну ты тоже что-нибудь уже передай своей бэйби.

Ну что, котятки, завтра будет очень жаркий день. Узнаем, кто же заберет этот самый велосипед в нашей игре «Катайся рекордом». Ну, пока отвлекаемся на не менее жаркие темы. А давайте сегодня поговорим про ревность. Итак, ревновал кого-нибудь когда-нибудь? А может быть, тебя ревновали? Ну и вообще, что ты думаешь? Это вот недостатка доверия? Или, быть может, когда тебя твой партнер вообще не ревнует, значит, он тебя не любит? Вот много разговоров по поводу ревности. Уже 1500 лет мы это все обсуждаем. Ну, давай узнаем, как ты думаешь на данный момент. Вот меня, мой парень, помню, ревновал каждому столбу. Ну, честно, достало от души. Ну, я ему сказала, всего хорошего. Но это слишком. Но когда совсем не ревнует, мне тоже кажется, что, ну, может быть, любовь заканчивается. Посмотрим, что думаешь ты. 8-939-303-101-9, наш ТГ. Пиши все свои мысли. И давай сегодня немножечко на эту тему с тобой пообщаемся. Погнали дальше слушать классные треки на Радио Рекорд. Это шоу «Хочу и баста». С тобой, Адель.

Ну и вот полетели сообщения от девушек. Написала нам Алевтина: Адель, какая ревность, она разрушает отношения, однозначно. Вот почему я так аж заорала, потому что куча смайликов мне показали ее настроение. Я согласна, вот я и говорю, своего бывшего бросила по этой причине. Правда, он правда меня ревновал один раз к дереву. Я целовала дерево и пыталась забрать какую-то там энергию, ну, где-то прочитала. Вот, в общем-то, даже на этом фоне был скандал. Но это, мне кажется, исключение из правил. Далее пишет нам Максим: я люблю, когда моя жена меня немножечко ревнует, поэтому иногда могу даже с кем-то пофлиртовать на общих вечеринках. Ну, я так думаю, что до поры до времени, а потом вы на эти вечеринки просто не попадете. Вот я бы вас уже не отпустила, например. Далее, от Ильшат сообщение. Я считаю, что ревность, правда, может как разрушить отношения, так и укрепить отношения. Все должно быть в меру. Если ты совсем не ревнуешь свою женщину, ну, значит, ты ее разлюбил. Поэтому я всегда даю своей женщине понять, что она мне очень важна. Но, естественно, без какого-то скандала, без какого-то негатива. Слушайте, я замучаюсь читать тут целое сочинение. Ну, остановимся на этом. Я согласна с каждым вашим словом, в принципе. И сообщение от Катюшки. Привет, Радио Рекорд. Хочу передать всем рекордсменам огромнейший приветик и пожелать классного лета, несмотря на дождь. Что по поводу ревности? Пусть будет. Меня вот никогда никто не ревновал. Боже мой. Ну, давайте я вас ревную. Вообще не проблема. Итак, продолжаем дальше обсуждать тему ревности. Есть еще немножко времени, чтобы, так сказать, высказать, что у тебя на душе, все свои мысли, а может рассказать историю жизни. 8-939-303-101-9. Это наш ТГ. Жду тебя здесь с любовью, вниманием и нежностью.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 18. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
2: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Полгранец 21-59-14-79-93. 18+.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа. Так.

0: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554 20.

Итак, котятки мои, что я могу сказать? Сообщений сегодня было достаточно, не все успел прочитать, но ничего страшного, я с вами, всем сердечки, и даже в личку отвечу, пообщаемся. Самый главный вывод сегодняшнего дня – это то, что ревность, она должна быть, но в таких маленьких, минимизированных количествах, чтобы, ну, немножечко так иногда подогревать отношения, но перегибать палочку не стоит. А вообще доказывать свою любовь лучше не ревностью, а какими-то другими поступками. Любите друг друга, целуйте почаще и, конечно же, доверяйте, ведь доверие – это основа каждых отношений. Ну что ж, с тобой была Адель. Пока-пока. Я тебе желаю классного вечера в компании «Радио Рекорд». «Рекорд» с тобой точно не прощается, потому что музыка 24/7 здесь с тобой на 101,9.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипо, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.

0: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я буду с вами. Ну что, накануне главного матча мира все, конечно же, обсуждают одно и то же. Но вот одна из тем, которую сейчас очень активно форсит в интернете, это вот такой момент. В 2007 году 20-летний Лионель Месси участвовал в фотосессии Барселоны, где на одном из кадров держал на руках 5-месячного малыша, будущую звезду футбола Ламина Ямаля. Прошли годы, и именно эта фотография стала настоящим футбольным символом. Ведь теперь они уже не просто участники какой-то там красивой фотосессии, истории. Один стал легендой мирового футбола, ну а второй — новым поколением суперзвезд. Ну и самое поразительное для поклонников — это, конечно, тот факт, что они теперь встретятся на главном матче в противостоянии своих команд. Представьте только, когда-то Месси держал его на руках, а теперь они играют на одном поле. Вот такая история еще раз показывает, насколько удивительно вообще переплетаются судьбы в жизни, в спорте. Ну а вы как думаете? Самый главный вопрос вам в чат. Кто возьмет верх в этой битве поколений? Опыт Месси или энергия Ямаля? Испания или Аргентина? Жду ваши сообщения в чате рекорда, пока расскажу, что послушаем в ближайшие 60 минут. Горячая работа от Ave, Meet Me in the Dark. Здесь появится Hugel, Alternate, Moving to the Sun. Еще услышим горячую работу от Fisher, Tones and Die. А чуть позже здесь Calvin Harris, Satisfy. Начнем этот час с потрясной Bieber X и трека New Religion. Это рекорд. Dance. Лето.
1: Dance. Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про
4: экспонат. Я экспонат, ты мой фанат.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, движение на дорогах Казани оценивается в 2 балла. Постоять придется на проспекте Победы от Зорги до Завойска в 10 минут. 15 потеряешь на Кремлевской, от площади 1 мая до Тукая. И задержаться придется также на Бурхан Шахиди от Яхина до площади Вахитова. Я тебе желаю удачи на дорогах, зеленых светофоров и самого классного настроения.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
4: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
5: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
7: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Гражданам России рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, принимать доп. Меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками. Удаление программ ВК и Макса из Google Play – это напоминание, что рассчитывать на иностранные маркеты больше нельзя, сообщили депутаты. Они отметили, что западные IT-гиганты опять показали, что готовы использовать свои платформы в целях давления. Тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что матч за третье место на чемпионате мира никому не нужен. По его словам, футболисты хотят только одного – выиграть турнир, а не бороться за бронзовые медали. Игра за третье место пройдет 18 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд!

time to rest. Just do your best. What you hear is

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

Wirtschaft.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, сегодня в эфире стартует новое радиошоу «Час резидента». Теперь каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Ну а сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня с 23:00 на Радио Рекорд. Будем ждать каждого из

0: Вас, ну а я пока расскажу, что послушаем здесь в ближайшие 60 минут.
1: Новая работа от Motive – Everybody's Free.
0: Еще одна новинка от Diplo – To Step In. Успеем послушать свежак от Tiësto – Don't Lose Your Head. А чуть позже здесь Hugo Land Alternate Free. Открой час Offenbach Miles Away. Это рекорд Dance Лето.
2: Dance Лето. На рекорде.

Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус.

0: Час лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
6: ОФП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
8: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
9: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева, пишет газета F-Times. По данным издания, помимо увольнения Юлии Середенко, которая занимала должность премьер-министра менее года, Зеленский готовит ряд других кадровых перестановок. Apple под политическим давлением ведет себя неадекватно, но острой необходимости в переходе на Android нет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются. Суперкомпьютер Опта назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира против Аргентины. По прогнозу, у испанцев 56,31% на победу, у аргентинцев 43,69%. Матч 19 июля определит нового чемпиона мира. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэк и Нера, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: Рекорд.

другом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
4: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Поправим 121-59-14-79-93. 18+.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: рекорде.
1: Всем привет! Вы готовы? В эфире быстрая, а главное, веселая танцевальная музыка. Это шоу «Колбасный цех». Начнем!

Москве. Чуть позже вернусь с подробностями, а прямо сейчас легендарная Gypsy Woman. Это радиошоу «Колбасный цех». Мы будем вместе еще 57 минут.

Возвращение. Действительно, шоу «Колбасный цех», хоть и шоу с более чем 20-летней историей, тем не менее мы раздаем здесь новый рейв, новую энергию, новую музыку. Любите нас за это. Погнали! Кстати, запись этого выпуска, как и других, и полный трек-лист вы можете найти в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». А прямо сейчас, не называй это камбэком, мы были здесь все эти годы.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Пицца!
4: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru.
5: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРНП 323-028-300-219-0-38. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 550.

0: «Колбасный цех».
1: Вы слушаете радиошоу «Колбасный цех». Здесь вы найдете как и знакомые мелодии, так и новый звук, новый продакшн, новый саунд. Да, все потому, что здесь мы объединяем самые разные поколения, и все это делается для веселья. Если вы

парке ВДНХ. Мероприятие 0+. Билеты на radiorecord.ru и vkfest.ru. У нас полная готовность, так что Москва, жди и встречай. В эту субботу в 15:45 в парке ВДНХ. Сцена Радио Рекорд. Всех ждем.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Отец российского афрохауса, создатель фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Включай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
7: Колбасный цех. На Рекорде.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Что такое шоу-кейс колбасного цеха на ВК-фесте? Прямо сейчас, как и обещал, расскажу подробнее. Я буду играть свой сет. Это буду не один, а со специальными гостями. Со звездами новой волны московского диджеинга. Прямо сейчас о них расскажу. Это будут Алекс Твейн, Орблай, Ник Нак и Саломе. Вместе с ребятами мы будем играть сет вместе бэк-ту-бэк. И это будет такая прикольная музыкальная импровизация. Поэтому всех жду. Напомню, что старт в 15:45. Сцена Радио Рекорд в эту субботу, 18 июля. Мероприятие 0+. Мы, кстати, единственная сцена на фестивале, где можно танцевать прямо на сцене. За диджейкой и рядом с диджеем. Поэтому всех вас буду ждать. Мы продолжаем шоу «Колбасный цех». И прямо сейчас идем с вами немножко глубже. Переходим в яркий, эмоциональный, энергичный транс. Меня зовут DJ Балдин, вы слушаете Радио Рекорд. Делайте громче прямо сейчас. Самое время.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-394-4741. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
5: Радио Рекорд, это шоу «Колбасный цех», диджей Балдин. Меня зовут, я у микрофона и за вертушками. У нас с вами еще чуть менее четверти часа для классной музыкальной раздачи. Если вам нравится та энергичная музыка, которая сейчас звучит в эфире, хочу напомнить, что каждую неделю в своем личном телеграм-канале я выкладываю треки из радиошоу по отдельности специальными архивами. Телеграм-канал DJ Baldin. Подписывайтесь сейчас. Все это шоу «Колбасный цех» на рекорде. Get out my head.

всем туда позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Почему всего лишь час, спросите вы? Вас, наверное, застыл такой немой вопрос в голове. Да потому что перед рекорд-пати колбасный цех и Женя Балдин, а сразу после рекорд-пати, друзья. Ого, да, мы не устаем вас удивлять. Здесь на рекорде у нас стартует новое радиошоу «Час резидента». Каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость — отец российского афрохауса, не побоюсь этого слова, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Слушайте «Час резидента» сегодня сразу после рекорд-пати, то есть 23:00 по московскому времени на Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас я призываю вас всех начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд-пати». Рекорд-пати.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
7: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
9: Дополнительное образование.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.

0: Air дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22. Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Отец российского афрохауса, создатель фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде. Рекорд.

часа осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где много чем интересным мы вас будем удивлять и удивляем. Через 30 минут час резидента, где мы слушаем и ценим эксклюзивные миксы топовых диджеев страны, наших артистов, резидентов Радио Рекорд. Ну, а прямо сейчас давайте еще полчасика потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. «Диалог Авто» на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22.
6: Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
10: Дополнительное образование.
11: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
14: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Другие герои эфира тоже присутствуют. Например, вейкаперы. Например, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати. Например, Женя Балдин с Русским часом, Колбасным цехом. Я же, собственно говоря, также представлен Рекорд Клаб шоу Рекорд Релиз. И еще много-много персоналей и их подкастов. Ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я никуда не ухожу, друзья. Напротив, друзья, мы услышимся с вами в следующем часе, в новом часе резидента на Радио Рекорд. Что это будет, узнаете? Да, ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Приветик, салютик, семья, с вами Тим Вокс, и сейчас будет чуть неожиданно, однако я уверен, что вам точно зайдет. Ладно, к делу, это «Час резидента» на Радио Рекорд. Новое шоу, где мы приглашаем в гости артистов-резидентов и ценим их часовые сеты в процессе. Я, конечно же, делаю с ними мини-интервью, чтобы сильно не отвлекать их от диджейского пульта и от сведения в целом. И сегодня мы пригласили в гости Алексея Изотова, идеолога фестиваля «Одиссея», нашего резидента, друга и профессионала, который знает практически все о том, как музыкой писать образы. Леша, привет! Поздоровайся с нашими радиослушателями, расскажи, как у тебя дела. Ну и, собственно говоря, вопрос тебе с самого начала. Создаешь не просто сеты, а ощущение отдельного мира, несешь некую такую музыкальную философию. Как же ты вот пришел к тому, что твоей публике нужны не столько хиты, сколько внутренний плюс вайб, не столько форма, сколько содержание?
1: Привет, Тим, привет, радиослушатели. Спасибо большое за приглашение.
0: Всегда, пожалуйста.
1: Слушай, конечно, в наше время нужно как-то пытаться захватить слушателя. Но наш слушатель особенный, и наши гости – это потрясающие люди, искушенные как в музыке, так и в насмотренности. Они путешествуют по всему миру, им есть с чем сравнивать. И, конечно, каким-нибудь инди-дэнсом или попсой их не удивить, наоборот, это их отпугнет. За что мы их очень любим, потому что они помогают нам расти, развиваться, дарить им что-то новое. Это очень красивая аудитория. Она взрослая не по возрасту, а по насмотренности. То есть, как минимум, все мы прожили разные этапы музыкального взросления от какой-нибудь попсы до дарк-техно, либо гоа-транса на индийских пляжах. Поэтому для нас сейчас важна атмосфера, как что-то, как первоисточник, потому что человек, попадающий на Одиссею, он оказывается захвачен какой-то волшебной, каким-то волшебным пузырем, который несет его от танцпола к танцполу, и в конечном итоге он растворяется в этом музыкальном и визуальном безумии. Конечно, основную роль, я считаю, в нашем фестивале играют его гости, каждый краше другого, которые делают 80% атмосферы праздника.
0: Ну что ж, прямо сейчас как минимум 80% атмосферы праздника в новом еженедельном шоу «Час резидента» на Радио Рекорд. В гостях у нас Алексей Изотов. Стартуем.
2: «Час резидента» на Рекорде.

dance, motherfucker.

0: Рекорд. Реклама. Казань. Смотрим финал главного футбольного чемпионата вместе. 19 июля. Диалог авто на декабристов приглашает на показ финального матча. Ведущий, интерактивы, атмосфера и большой экран. Ждем на футбол. Вход только при регистрации. Телефон 288-88-22. Мероприятие бесплатное. Места ограничены. 18+.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Dance, motherfucker.

Make your body move.

Резидента.

0: Рекорд, друзья. Новое радиошоу «Час резидента», где мы каждый четверг в вечернем эфире слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость – отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Прямо сейчас его часовой микс мы, собственно говоря, ценим, слушаем здесь в эфире «Радио Рекорд». Ну и я, чтобы не сильно отвлекать Алешу Изотова от лайфсета, задаю короткие вопросы. Устраиваю с ним мини-интервью. Собственно говоря, следующий вопрос у нас. Леш, ну смотри, раньше диджею, ну то есть его треку или сету достаточно было звучать по радио, и он уже был популярен. Если сейчас убрать декорации, костюмы, красивые локации и закаты в видеосетах диджеев, останется ли музыка такой же сильной, или сегодня артисту уже невозможно существовать за счет только лишь звука?
1: По поводу вообще современной сцены и современной музыки, конечно, ведется много разговоров. Мы все озадачены включением ИИ в эту повестку. И немножечко настороженно относимся к засилью ИИшных треков и ИИшных профилей в Spotify, в Яндексе, которые занимают первые места, несмотря на то, что Spotify миллионами удаляет новые треки, которые сделаны целиком с помощью искусственного интеллекта. Так. Но я знаю всех наших продюсеров, которые ловко используют и как инструмент, в первую очередь, они сами по себе талантливы. Точно так же, как и не может написать безупречный текст пока что. И необходимо включение человека, чтобы дать этому какую-то, как говорится, божью искру. Если убрать декорации, современная музыка так или иначе будет звучать.
0: Ну да.
1: Будет ли она сильной? Конечно, будет, потому что точно так же сейчас мы можем слушать музыку на колонках, на пляжах или в машине и получать от нее невероятные эмоции. Конечно, это стало чуть более редким, не как 20 лет назад.
0: Все таланты, да.
1: 20 лет назад это была абсолютно классная такая селективная история, когда мы гонялись за диджеями, которые ездили с
0: ностальгичной, да?
1: Огромными баулами винила. Сейчас это приобрело такой же более цифровой формат, который, конечно, многих немножечко отталкивает, и создается такая некая замыленность и переслушанность.
0: Леш, спасибо большое. Продолжаем слушать твой часовой сет в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь на Радио Рекорд. Друзья, давайте продолжать. Желаю вам хорошего прослушивания. Леша Изотов.
2: «Час резидента» на Рекорде.

0: Это Радио Рекорд, друзья, и даже летом мы не перестаем вас удивлять. Прямо сейчас новое радиошоу «Час резидента», где в вечернем эфире мы слушаем эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодня у нас в гостях Алексей Изотов, идеолог фестиваля «Одиссея» и, я не побоюсь этого слова, практически отец афрохауса в России. Леша, еще раз привет, классный микс. И, знаешь, я теперь про «Одиссею». Ну, не сможем мы сегодня обойти эту тему стороной. В общем, ты много работаешь с атмосферой. И скажи, пожалуйста, что сложнее, по твоему мнению, создать? Трек, который люди будут слушать годами, или вечер, который они будут вспоминать всю жизнь, ну или хотя бы год?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Зная, как мои близкие друзья, продюсеры, трепетно относятся к созданию треков, и некоторые из них могут пыхтеть над ними годами, а потом найти новый плагин или посмотреть новую обучалку и подумать, что нет, теперь я точно знаю, как создать абсолютный хит и начать все заново. Конечно, могут быть вопросы, что сложнее.
0: Знакомо.
1: Но, конечно, создать атмосферу и большой ивент, даже пускай это один вечер, это, конечно, работа не одного человека, это работа десятков, а то и сотен людей. И за это я благодарен своей команде, потому что без них я бы, конечно, ничего этого не смог. А так я люблю их и благодарю за то, что они доверяют мне во всех моих даже самых идиотских начинаниях и
0: самокритично, конечно,
1: замыслах, и поддерживают в любой непростой ситуации. А ситуации, как мы знаем, в этой стране бывают очень непростые. Как будто мы попали в самый тяжелый тренажер GTA.
0: На максимальной сложности, да? Да, действительно. Друзья, на максимальной громкости прямо сейчас мы продолжаем двигаться в правильном направлении, опять же, музыкальном. Часовой сет от Алексея Изотова в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь, на Радио Рекорд. Погнали дальше.
2: «Час резидента».

0: Record. Реклама.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Радио Рекорд продолжается, друзья. Здесь мы не только слушаем и ценим миксы от артистов-резидентов Радио Рекорд. Здесь мы с ними еще и разговариваем, проводим небольшое мини-интервью. Алексей Изотов у нас в гостях. Леш, скажи, пожалуйста, а как ты вообще лично сам относишься к ИИ-музыке, к искусственному интеллекту или вообще к использованию искусственного интеллекта в этой самой музыке?
1: Да. Но в любом случае и музыка, и ивент-индустрия, они идут бок о бок. Неважно, это органик хаус, афро хаус, техно, транс, драм энд бейс или, боже упаси, попса. Все равно без музыки ивентов бы не существовало, потому что поэтому она идет во главе, а мы уже поддерживаем ее чем можем. Поддерживаем музыкантов, поддерживаем различных артистов и дизайнеров в случае Одиссеи. Поэтому это все одна большая дружная семья, которая должна двигать этот мир к лучшему. Спасибо большое.
0: Да, я все время говорю, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ты говоришь, двигать этот мир к лучшему. В принципе, максимально логично. Леш, спасибо тебе большое. Прямо сейчас продолжается часовой сет от Алексея Изотова в рамках нового радиошоу «Час резидента» здесь на Радио Рекорд.
2: Рекорд. «Час резидента».

Ну и зафиналим сегодняшний эпизод «Час резидента». Друзья, в гостях Алексей Изотов был. Леш, спасибо тебе огромное за этот часовой сет. Зафиналим инфой о нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В Максе также можете найти группу «Радио Рекорд ВК». Сет подкаст сегодняшнего радиошоу «Час резидента». Нового радиошоу, между прочим, обязательно выложим в интернет. Поэтому, как только вы увидите, что мы его дропнули, сразу послушайте, поделитесь с друзьями, да и, в принципе, поставьте какую-нибудь приятную реакцию. Нам будет максимально приятно, потому что мы делаем что-то новое и хотим узнать вашу реакцию. Как вам понравилось ли? Есть ли какие-то замечания? Или, может быть, все и так круто? В общем, пишите, не стесняйтесь, комментарии тоже оставляйте. Меня же зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Воу-воу-воу. Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс у микрофона. Клевый эфир сегодня гарантирован. Диджей Бэби Брейкс из Майами играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб.

0: Вакс.
1: Воу, ну что ж, друзья, для тех, кто подключился к нам с опозданием, рассказываю. Сегодня у нас гость играет диджей Биби Брикс из Майами. И позвольте пару слов о нем. Биби... Би-бой, Биби. Чемпион мира по брейкингу, основатель легендарной команды Ground Zero Crew, диджей, продюсер и человек, который уже много лет задает уровень мировой брейкинг-культуры. В общем-то, он сегодня в студии Rise Record. I'd like to say hi to you. Come around, yeah. So good to see you after, I think, 12 years.
2: But 12 years since I've been back to Russia, but I think we saw each other in Spain in like 2019. But I'm so happy to be back.
1: Рассказываю, 12 лет назад Биби уже был в студии Radio Record. Он выступал на вечеринках In Beat With Rust. Но несмотря на то, что и мы с ним уже виделись, точнее, виделись не 12 лет назад, а в Испании до этого. Но, собственно, вот вернулся он сейчас сюда. Я хочу задать ему вопрос, какие ощущения? Ведь он уже здесь целые сутки. So you are here for the last 24 hours, I think, right?
2: More than that.
1: Can you see any difference between what you saw 12 years ago and now?
2: Oh yeah, the studio is totally different. But yeah, in general, yeah. Last time I came, it was Uching Holodno. Now it's Uching Jarka. It's really hot.
1: Oh, you've been in winter, right?
2: Yeah, only in winter. It's my first time in Russia in summer, so.
1: Так, ну первое отличие, которое он заметил и подчеркнул, это то, что студия за 12 лет, студия Radio Record, сильно изменилась. А также в прошлый раз было холодно. So what can I ask you? What are you doing here? I can explain by myself to the listener, but I want to do you this.
2: So I'm here, I've been invited to be a part of the V1 battle, and tomorrow I'm battling in Battle of Gods, which is like the biggest honor for b-boys and, on the planet, really, of this age and this generation.
1: Итак, в общем, суть в том, то, что Биби уже вот не первый раз прилетает в Санкт-Петербург, чтобы судить батл. Так как он является основателем одной из самых крутых брейкданс-команд, которые когда-то стали чемпионами мира, Ground Zero Crew, и, собственно, Биби активен как жюри. И в Санкт-Петербурге в эти выходные пройдет Battle of Gods, где он будет баттлиться, биться с другими бибоями, а также журить наших ребят. Так что, если кто еще не в курсе, кто хочет присоединиться, B1 Battle в Санкт-Петербурге эти выходные всем быть. Также, друзья, если у вас есть вопросы, пишите в группе Radio Record ВКонтакте, видеострим, присоединяйтесь к стриму, пишите ваши вопросы, все лучшие обязательно попадут в эфир.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

минуты в ночном Санкт-Петербурге. Я Леди Векс, как всегда, тут в ночь четверга на пятницу. И сегодня у меня гость, легендарный гость, DJ Baby Breaks, играет для вас. Подключайтесь к нашему видеостриму в группе Радио Рекорд ВКонтакте.

0: Воу-воу-воу, дамы и господа, позвольте пару вопросов от меня для начала моему сегодняшнему гостю, диджею Биби из Майами, играя для вас. И, наверное, первое, что я хочу спросить, ведь он является действительно легендарным таким творческим человеком, который развивается во всех направлениях. Он и танцор, и продюсер, организует мероприятия и играет. Поэтому мой вопрос к нему будет такой: I got a question for you. So, you are a dancer, DJ and producer. What inspired you the most these days?
1: Honestly, like, just hearing different sounds that inspire me to move, that's what inspires me. Like, as a dancer, like, basically anything that makes my body respond and make my body want

0: music, that's what keeps me going and inspired.
1: But how you feel? You feel more than like a DJ or more like a dancer, or how you feel?
0: I feel like it's one in the same, really. You know, I feel like being a dancer makes me a better DJ, and being a DJ makes me a better dancer.
2: Вот интересно он ответил на мой вопрос, потому что все это взаимосвязано, и я это очень хорошо понимаю, потому что сегодняшнему гостю моему тоже, так скажем, 45 лет, он живет этой культурой, всю свою жизнь танцует и пишет музыку, и играет.

0: again. What happens in the US with breaks?
1: Yeah, well, in the U.S., you know, it's kind of complicated. It's a tricky question because I do my monthly breaksio, you know, and in the U.S., it's not doesn't have quite the enthusiasm that it has, like, you know, here in Russia or, like, in the south of Spain, for example, or other parts of Europe, maybe. But I do think it's coming back. And even though there's, like, a new generation that gravitates more to, like, the UKG type of sound, it's still, like, broken beat. And even, like, drum and bass, you can see, like, drum and bass is having a resurgence of popularity. And drum and bass is also still technically breaks, just sped up. So.
0: Yeah. Так, небольшой перевод для вас. В общем-то, ситуация такая, то что американский брейкбит, он не такая мекка, как находится в Андалусии, в Испании. Также он подчеркнул то, что Россия у нас тут тоже growing и, в общем-то, рвет и мечет. Действительно, это так, я тоже могу подтвердить эту историю. При этом Биби считает то, что у нас все-таки есть подъем. So it's growing, you think, yeah, right?
1: I think little by little it's growing and everybody does their part to keep it alive.
0: Да, вот это, кстати, тоже правильный момент. Чтобы что-то росло и становилось больше, нужно просто делать мероприятия. Я, как продюсер ивентов, могу тоже подтвердить. От нас, от тех, кто организует все эти истории, очень много зависит. И именно мы, или, скажем, вместе в таком тандеме, вместе с артистами, продюсерами, диджеями, мы масштабируем наш саунд брейкбита. Очень рада сегодняшнему гостю, диджей Биби Брейкс из Майами, играя для вас в эфире Рекорд.

0: Клуб Леди Вакс.
1: Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. Сегодня у меня в гостях Диджи Брейкс из Майами, Диджи Биби Брейкс из Майами, который играет для вас сейчас. И, как всегда, сразу после эфира вы найдете трек-лист сегодняшнему сету на ресурсах Радио Рекорд. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax Originals с нижним подчеркиванием. Там найдете всю информацию о брейксе, о брейкбите и о мероприятиях, которые обязательно надо посещать. Об одном таком хочу рассказать вам прямо сейчас. В эту субботу команда InBeat Vitras летит в Череповецк. Open Air под названием «Урон» пройдет там. Паша Чинарев, я Lady Wax Original D играют для вас. Суббота, наша туса, пятница, Russian Style. Ну а если вы остаетесь в Санкт-Петербурге, то обязательно посетите мероприятия, где будут играть также IBWT DJs. В это воскресенье автопати после V1 для вас играют Baby Breaks, DJ Detach, Lixania, информация в сети. Ну и через пару минут выйдем еще с небольшим интервью, так что давайте заваливайте вашими вопросами.

0: Рекорд Клаб. Леди Вакс.
1: Воу, дамы и господа, 12 часов 50 минут ночном в Санкт-Петербурге. И для вас играет артист, бибой из Майами, диджей Биби Брейкс.

0: on the Ground Zero crew in 1996. 96. So long time ago, right?
1: Yeah, 1996 was.

0: boys around the world?
1: Absolutely, 100%. Like, it's the reason why I'm here. It's the reason why I've traveled to over 26 countries and been all over the world. And it's really interesting because particularly here in Russia, we seem to have really, made an impact with our message of originality. And it shows in the b-boys here, who are, my favorite town in the world.
2: Да, он согласился с тем, что это является одной из главных для него заслуг, и именно той причиной, почему он стал, так сказать, легендой, гастролирует по всему миру и делает то, чем он занимается, в общем, эти 30-40 лет. А далее вопрос. Хотела бы, чтобы он дал небольшой, может быть, совет молодым бибоям, которые только начинают свой путь. What would you advise to the young b-boys who just started dance?
1: Yeah, I would say, stay away from, all the processed stuff that you're seeing in, the commercialized events and focus on, the real culture of hip-hop, which is about innovation and originality.
0: Yay!
1: There you go.
2: Очень правильные слова. Он советует просто держитесь дальше, так сказать, от попсы. Преследуйте культуру и корни, откуда все, в общем-то, началось, и не отдавайтесь, скажем так, трендам, потому что это не true, добавлю я от себя. Ну и еще один вопрос у меня есть. Сейчас у нас Бибес вот. Кстати, я надеюсь, что вы подключились к видеостриму в группе Radio Record ВКонтакте и наблюдаете за тем, как он сводит такой, скажем, американский брейкс для вас. Вот. И вопрос мой такой. Что же ему больше всего нравится в российской брейкинг-сцене?
0: So, I'm gonna say the question right now, and you can reply when you're mixed. To the next track. What do you like most about the Russian breaking scene?
2: Да, подождем немножко, но я немножко поболтаю, пока он сейчас сводит ответ. Хочу вам сказать то, что на самом деле невероятно рада присутствию такого легендарного гостя, который сделал такой большой вклад в культуру ломаных битов своими танцами, своей музыкой. И еще такая тема. О, все, освободился. So, tell us.
1: Yeah, so I think what they really understand here is here's a really good hip-hop scene as opposed to the other different countries. And what I like best about the Russian scene is that they're really focused on real crews, real originality, and real innovation. And they understand that hip-hop is a culture, and it's not just breaking or just about rap music. Whatever, that, you know, it's all
2: огонь, огонь, мне очень нравится этот ответ, потому что, признаюсь вам, я, конечно, жупала, так сказать, немножко из этой хип-хоп культуры, но меня радуют его слова о том, что в России ему нравится то, что люди, они не просто про брейкинг, да, они понимают то, что это полноценная культура, для тех, кто не понимает, это целых четыре элемента, и диджеинг, которым занимается он, и брейкдэнсинг, которым он тоже занимается, это, в общем-то, два из четырех, также есть еще эмсиинг и граффити. Вот, в общем-то. Ну а сейчас, что, наверное, последние 7 минут. Давайте пару вопросов в ленту зачитаю под самый конец. Но сейчас для вас продолжает играть сегодняшний гость из Майами. DJ BB Breaks в эфире Рекорд Контакт.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

Гвоздь, пиратская станция.

Слушайте специальный канал «Диджей Гвоздь» на сайте и в приложении «Радио Рекорд». It's not going to be easy to defeat the dragon.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.